Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. Фирменную игру Авторадио нужно всей семьей играть, тем более, что в этот раз вы сами выбираете, что будете выигрывать. В счастливом сезоне мы не только раздаем 5 миллионов рублей частями, но и исполняем любые ваши мечты. И говоря любые, я, конечно же, ничуть не преувеличиваю. Вы можете загадать и золотое кольцо с бриллиантом, и огромный телевизор во всю стену, и даже хорошую дорогу до своего садового участка. Для нас нет ничего невозможного, и все, что нужно сделать, чтобы в этом убедиться, зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и внимательно слушать эфир первого автомобильного. В нем по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер

также призываю не забывать о том, что авторадио можно не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать, в общем, взаимодействовать со всей экосистемой первого автомобильного и быть в курсе всего самого важного. Добро пожаловать в наши официальные социальные сети и каналы. Друзья, заходите туда, подписывайтесь, ставьте свои реакции. А я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимые хиты.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег, счастливый сезон, 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Обязательно позвоним, и, быть может, именно вам позвоним, друзья. И именно ваша мечта сбудется благодаря Авторадио уже в третьем суперфинале счастливого сезона. С каждой минуты этот радостный момент все ближе, и приближаем мы его, разумеется, активной раздачей денег. Так что не упускайте свой шанс, заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и меняйте скучные гудки в своем мобильном на прекрасный гимн Авторадио. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи и, разумеется, продолжаю обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Волков боятся, как известно, в лес не ходить, поэтому, друзья, ничего не бойтесь, в том числе и потерять из виду авторадио, потому что даже если приемника не окажется под рукой, мы останемся рядом. В этом заслуга альтернативных способов прослушивания, таких как умная колонка, плеер на сайте авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Выбирайте то, что вам удобнее, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. «Профиль-центр» 54 54 54.
7: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракторе. Машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
8: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
9: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Экономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
10: Ищи стабильный

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл. 0+.

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мигрантов обяжут покупать телефоны с электронным профилем. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Иностранцев, которые приезжают в Россию на работу или остаются в стране на долгое время, планируют обязать покупать телефон с электронным профилем. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на замглавы МВД Игоря Зубова. По его словам, с помощью такого устройства государство сможет отслеживать место пребывания мигрантов. Иностранец не сможет бесконтрольно переехать в другой населенный пункт, не уведомив при этом власти. Через телефон ему также будут сообщать об окончании разрешенного срока пребывания в России или о необходимости прибыть в госорганы.
3: Про санкции.
2: Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России и заблокировала его согласование. Об этом пишет газета Financial Times. Афины не поддержали предложение Еврокомиссии запретить транспортировку российского сжиженного природного газа. Греческая страна предупредила, что в таком случае судоходная компания «Дайногаз» не сможет использовать свои газовозы в других регионах и будет вынуждена продавать их незападным владельцам. Стоимость каждого такого судна достигает 300 миллионов долларов. Всего компания эксплуатирует 27 газовозов, в том числе треть мирового флота танкеров ледового класса «Арк-7». Ранее послы стран Евросоюза также не смогли договориться по новому пакету санкций. Следующее обсуждение назначено на 23 июля.
3: Про образование.
2: Министерство просвещения предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, в аудитории нельзя будет проносить телефоны, электронную технику, камеры и справочные материалы. Участника, которого удалят за нарушение правил, могут лишить права участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца учебного года.
3: Про автомобили.
2: В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года. Об этом сообщает агентство ТАСС. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Разработкой стандарта займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс, а также профильные эксперты. Ранее в России уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем.

0: систем искусственного интеллекта.
1: Про футбол.
0: Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале в Атланте действующие чемпионы обыграли англичан со счетом 2-1, причем победу вырвали в концовке. После гола Энтони Гордона Англия вела почти до конца встречи. Однако на 85-й минуте счет сравнял Энсо Фернандес, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес забил решающий мяч. Для Аргентины это будет 7-й финал чемпионата мира. 19 июля она сыграет с Испанией, которая ранее победила Францию 2-0. Для испанцев предстоящий финал станет лишь вторым в истории. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Ну какой там чились, вы же это видели. Да наверняка вы вчера смотрели футбол, вы слушали авторадио, вы следили за этой игрой Англии и Аргентины. Это было очень красиво. Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, спасибо вам за футбол. Сделали дело. Ну и огромное спасибо Энтони Гордону из английской команды, исторически защищавшему свои ворота Джордану Пикфорду. Вы поняли, за кого я болела? За красно-белых. Но финал проходит Аргентина, с чем мы поздравляем всех спортсменов. Следим за чемпионатом мира 2026. Еще два матча, грядущее воскресенье, конечно, потреплет нам нервы. Ну а мы и рады, мы любим это дело, мы не чилить пришли сюда, мы пришли болеть за футбол. Так что делайте громче, авторадио, будьте на связи, занимайтесь спортом, наслаждайтесь спортом, живите на полную. Олеся Соболева у микрофона, между прочим, у нас четверг и лето.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
17: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
18: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
21: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас воздушная гавань может принимать и выпускать рейсы только после согласования с профильными органами. Меры связали с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпании и данными на онлайн-табло. Ранее похожие ограничения ввели во Внуково. Там причиной также стало закрытие части воздушного пространства рядом с аэродромом. Мошенники начали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в соцсетях и мессенджерах аферисты представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами и обещают оформить заем по особым схемам. За свои услуги преступники требуют предоплату. После получения денег они перестают выходить на связь. Иногда мошенники также выманивают данные для входа в банковское приложение, а затем похищают средства со счета. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% респондентов назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% граждан выбрали другие варианты ответа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
6: Спонсор АО АБ InBev Эфес.
7: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: круглосуточно РОУ.
1: 6+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт» плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в «Курсавто» быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: «Курсавто» 20 20 12.
11: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ Север». Подробности по телефону 55 93 93.
12: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
13: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
14: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
15: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
16: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
17: Музыка

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МАГАТЭ потребовало прекратить атаки на ядерные объекты. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар беспилотника, при котором погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель. Об этом пишет газета «Коммерсант». Атака произошла утром 15 июля. Дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и энергодара. Гросси назвал случившееся недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. Международное агентство призывает немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, их сотрудников и территории рядом с ними. В российском министерстве иностранных дел заявили, что удар по автомобилю был целенаправленным.
3: Про транспорт.
2: 9 пассажирских поездов задерживаются в Пермском крае из-за схода вагонов грузового состава. Инцидент произошел на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в федеральной пассажирской компании. Сейчас на месте идут восстановительные работы, поэтому поезда следуют с опозданием. Задерживаются составы из Тюмени, Читы, Челябинска, Нового Уренгоя, Владивостока и Серова в Москву, а также поезда в обратном направлении и рейс Пермь-Екатеринбург.
3: Про болезни.
2: Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности тулеремии в дачный сезон. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, а заразиться можно после укуса, контакта с животными, а также через загрязненные продукты или воду. Болезнь может сопровождаться воспалением лимфоузлов, язвами, кашлем, одышкой, а также болью в животе. Для защиты специалисты советуют закрывать грызунам доступ в дома, дачи и погреба, а также пользоваться средствами от насекомых и носить закрытую одежду. При этом самым надежным способом профилактики по-прежнему остается вакцинация.
3: Про экологию.
2: Росрыболовству разрешили использовать беспилотники во время контрольных мероприятий. Правила их применения утвердило правительство, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на документ. С помощью дронов инспекторы смогут выявлять незаконное строительство в береговой зоне, сброс сточных вод, использование запрещенных орудий лова и нелегальный сплав древесины. При этом владельцев проверяемых объектов и акваторий заранее предупреждать о воздушном наблюдении не будут. Главное условие в том, что применение беспилотников не должно нарушать требования законодательства о государственной тайне.
3: Про деньги.
2: Россиянам не стоит переводить все сбережения в иностранную валюту. Как рассказала агентству Prime, доцент Российского экономического университета имени Плеханова Татьяна Белянчикова, разумная доля валюты в накоплениях составляет не больше четверти или трети. Остальные средства эксперт советует распределять между рублевыми вкладами и облигациями. При этом валютные операции лучше рассматривать не как способ быстро заработать, а как часть долгосрочного финансового плана. Специалисты также рекомендуют постепенно создавать запас, которого хватит на 3-6 месяцев обычных расходов. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Совершенно точно поет Дима Билан в эфире Авторадио. Что хочешь, скажи, получишь. Ведь это же главное автомобильное радио страны. Ведь это же фирменная суперигра «Много денег». Сезон у нас счастливый. Исполняем ваши мечты. Меня зовут Олеся Соболева. Прибавляйте громкость прямо сейчас. Буду делать вас богаче. 21 тысяча рублей в банке. Меняем на песню. Точнее, наоборот.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот и проверим вашу удачу прямо сейчас. Напомню, в счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 ваших заветных желаний, и с нами наш генеральный партнер Озон Банк. Что же нужно сделать вам? Да вы знаете, менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, делиться мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно. Настраивайте на нас все свои гаджеты и умную колонку, и мобильное приложение вам в помощи. Сайт Авторадио.ру, FM-приемник в вашей машине, чтобы оставаться на связи. И звоним прямо сейчас кому-то из вас, чтобы отдать деньги. 21 тысяча рублей в банке. Генеральный партнер игры выигрыш удвоит, то есть 42 тысячи рублей у нас в розыгрыше. Кто поборется за них, узнаем у нашей авторадио-рулетки. 8501, последние цифры номера, 930. Это префикс. Зовут игрока Алексей Алексеевич. Живет он в Рязанской области и очень мечтает о квартире в Рязани. Внучка растет. Хороший подарок. Какой вы классный дедушка, Алексей Алексеевич. Мечта-то у вас прекрасная. 4 квартиры за все сезоны игры «Много денег» мы уже разыграли, сделали вашими. Ну и вам тоже, Алексей, достанется. Если рулетка в одном из суперфиналов выберет ваш номер, пока же играем на деньги и звоним. Гимн Авторадио вместо гудков, вы помните. Это главное правило, с него начинаются деньги. Никаких сторонних мелодий. Вот он. 3000 рублей, кстати. Уже Алексея Алексеевича. Берите трубку, будем знакомиться. Алло. Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич, это Авторадио звонит, это игра «Много денег», вы в прямом эфире, Олеся Соболева у микрофона.
2: Да-да, слушаю вас.
0: А вы что там, спите?
2: Да нет.
0: Да, я уже слышу по голосу, приободрились.
2: Да-да.
0: Так, Алексей Алексеевич, ну вы наш человек, гимн Авторадио мы слышали, 3000 рублей получите за них. У нас в банке, правда, сумма побольше, 21 тысяча, назовете песню, заберете все.
2: Да нет, вот как раз рано утром я еще не успел включить его. А так слушаю весь день и постоянно.
0: Эх.
2: Мне очень жаль и очень приятно.
0: А чего печалиться? У вас мечта какая вон классная. Квартира в Рязани для внучки.
2: Да, да.
0: Ну и номер-то ваш в игре остается. Может быть, снова рулетка выберет. В одном из суперфиналов, например. И будет исполнено ваше желание.
2: Большое спасибо, я очень рад.
0: Как зовут внучку вашу?
2: Арина.
0: Арина. Арине большущий привет. Передайте, что у нее самый классный в мире дедушка. И мечта у него соответствующая. В общем, Алексей Алексеевич, вы вообще супер-мега-человек. Надеюсь, что в будущем вам повезет чуть больше. Пока же на 3000 рублей. Да, кстати, не на 3. У нас же генеральный партнер игры есть, Озонбанк. Он ваш выигрыш удваивает. И совсем скоро вы получите на вашу карту Озонбанка 6000 рублей. Кстати, можете внучке подарить. Тоже приятно. Ну, как говорится, не сразу уж с квартиры начать. Потом уже выиграете в счастливом сезоне. Номер ваш в игре остается. Мы запускаем нашу авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 23 тысячи рублей. Кто же за них поборется? Да вы точно поборетесь, а кто заберет, мы совершенно скоро узнаем. Играем несколько раз в день, так что будьте внимательны, присоединяйтесь, заходите на сайт Авторадио.ру. Там правила, ну, легкие, вы все сами слышали. Напомню, 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Под Новый год самое настоящее праздничное чудо в виде 6-го суперфинала ожидается. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру.

0: Resurrection!
1: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
6: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
9: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
10: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ищи стабильность.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51 77 77.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
2: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
3: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Причиной схода вагонов в Пермском крае мог стать локальный размыв железнодорожного полотна. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших нет, и угрозы для экологии также не выявлено. Сейчас специалисты осматривают состав и железнодорожные пути. На месте продолжаются восстановительные работы. Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях временно остановили. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности. Напомню, ранее пресс-служба федеральной пассажирской компании сообщила, что на перегоне Кишер-Чумково произошел сход вагонов грузового поезда и одной секции локомотива. Аэропорты Шереметьево и Домодедово снова принимают и отправляют самолеты без временных ограничений, сообщает Росавиация. Особый режим вводили для обеспечения безопасности полетов. При этом ограничения пока сохраняются во Внукове. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда только после согласования с уполномоченными органами. Это связано с закрытием части воздушного пространства в районе аэродрома. Количество гостиниц, кафе и ресторанов, куда можно приходить с домашними животными, за год выросло на 50%. Об этом пишет МК со ссылкой на исследование. Около 30% владельцев берут питомцев в путешествие, а еще 22% ходят с собаками в заведения общепита. В прошлом году в стране появился стандарт для путешествий с животными. Сейчас готовится ГОСТ, который планируют распространить также на кафе и рестораны. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
9: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
10: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
11: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичные решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
12: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
13: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
14: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
15: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
14: Курс авто 20 20 12.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей. С 16 по 22 июля 2026 года.
8: Кроме формата и канов. Количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
9: В ленте.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 9:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России завершился весенний призыв. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В российские войска по итогам весеннего призыва направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. Ведомстве уточнили, что срочников не отправляли для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Еще 784 человека направили в научные и научно-производственные подразделения, а 239 спортсменов в спортивные роты. С этого года призывные мероприятия в России проходят круглый год. Однако отправка новобранцев в войска по-прежнему разделена на два периода. Весенний этап продолжался с 1 апреля по 15 июля, а осенний пройдет с октября по конец декабря.
3: Про город.
2: В Ярославле временно закрыли движение транспорта в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. Ограничения действуют на выезде из города. От пересечения Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Причиной стала атака беспилотников. В районе продолжают работать подразделения Минобороны и силовых ведомств. Водители просят выбирать другие маршруты. Движение восстановят после отмены сигнала беспилотной опасности.
3: Про нововведение.
2: С октября маркетплейсы смогут передавать Федеральную налоговую службу сведения о продавцах. Об этом агентству ТАСС сообщил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Речь идет о данных по договорам между площадками и предпринимателями, а также о документах по взаиморасчетам. Информацию будут направлять в электронном виде и только с согласия продавца. Новые правила связаны с проверкой участников торговли и обменом данными между маркетплейсами и налоговыми органами.
3: Про автомобили.
2: Россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили немецких премиальных марок. По данным исследований, в первой половине года в стране реализовали почти 18,5 тысяч машин Audi, Mercedes-Benz и BMW. Это на 94% больше, чем годом ранее, хотя официально эти бренды на российском рынке сейчас не представлены. Больше всего автомобилей продала BMW, свыше 7,5 тысяч. Однако самые высокие темпы роста показала Audi. Спрос на машины этой марки увеличился больше, чем в 5 раз. Почему, несмотря на появление множества новых марок, часть покупателей по-прежнему выбирает немецкий премиум, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Если мы обратим внимание, что все-таки действительно спрос идет только на премиальные модели этих брендов, и это постоянно действующая, не потерявшая достаток целевая аудитория этих автомобилей, которые больше доверяют, даже учитывая все сложности, старым немецким брендам, нежели чем новым китайским. Прошел какой-то срок, машины пора уже обновлять, многие этого не делали несколько лет, с момента, как иностранные, европейские, американские бренды покинули наши рынки. Не всегда могут китайцы предложить достойную альтернативу, ну и для многих по-прежнему это не является альтернативой, потому что все-таки столетняя история и сила бренда что-то дозначит.
2: При этом, как отметил эксперт, при заказе таких автомобилей покупателям стоит учитывать возможные сложности с доставкой. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

а чего грустить-то? Половина лета в нашем распоряжении. Проведем его вместе, работая, но не хотелось бы, отдыхая, вот это хотелось бы, и, конечно же, становясь богаче. Есть такой план у нас. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио шагает по стране. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний в призовом фонде. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на сайте и делайте громче. В любой момент позвоним, отдадим вам банк. Там 23 тысячи рублей, между прочим. Классная прибавка к отпускным, да еще и генеральный партнер эту сумму удвоит. 46 тысяч рублей. Олеся Соболева у микрофона. Ловите. Привет.

0: Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиты. Точный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33, телефон 50 50 19.
7: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
10: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В поселке Суземка Брянской области при обстреле погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Еще одна местная жительница пострадала, ее доставили в больницу. По предварительным данным, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня «Град». Один жилой дом разрушен, еще 4 повреждены. Кроме того, пострадали хозяйственная постройка, автомобиль и трактор. К другим новостям. Некоторые пенсионеры в августе получат повышенные выплаты. Как сообщает РИА Новости, прибавка предусмотрена для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Помимо этого, накопительные пенсии увеличатся на 17,3%. Размер прибавки будет зависеть от стажа, дохода и числа пенсионных коэффициентов. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но при этом сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. При этом эксперты отмечают, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков.
0: Но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.
16: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте только до конца июля.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
8: Ищешь

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курс авто 20 20 12.

0: Реклама.
1: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы с 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 90. 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В РАН исключили риск новой пандемии из-за Эболы. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Нынешняя вспышка лихорадки Эбола не должна привести к новой мировой пандемии. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко. При этом инфекция остается крайне опасной и передается при тесном контакте с заболевшим. Вспышка началась весной в Демократической Республике Конго, а Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число погибших превысило 700 человек. Усиленный мониторинг ведется в 5 провинциях страны. В Роспотребнадзоре заявили, что риска распространения Эболы в России нет. При этом в стране готовы начать серийный выпуск вакцины против нового штамма вируса.
1: Про образование.
0: Отказ от единого госэкзамена по обществознанию в России не обсуждается. Об этом РИА Новости заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на 30%, а освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. Также со следующего года ученики 9 и 10 классов будут заниматься по единым учебникам обществознания.
1: Про ипотеку.
0: Спрос на рыночную ипотеку при покупке квартир в новостройках вырос на 15,5%. При этом такие кредиты все еще остаются дорогими. Средняя ставка сейчас составляет около 19%. В целом, по данным экспертов, рынок новостроек пока заметно уступает началу года. По сравнению с январем, спрос сократился более чем наполовину. На выбор покупателей также влияет разница в стоимости новых и готовых квартир. Почему в этих условиях интерес к рыночной ипотеке все же начал расти, Авторадио рассказала член Российской гильдии риэлторов Ирина Киселева.
2: Немножечко отмотав назад, мы с вами видели картину, когда приобретали новостройки практически только по господдержке, да? И что произошло за последнее время? С 1 февраля жесточайше убрали все хорошее по семейной ипотеке, то есть, да, в одни руки у нас теперь можно взять семейную ипотеку. Дальневосточная и арктическая ипотека, она всегда была такой узконаправленной, потому что, несмотря на 2%, не очень-то сильно люди все-таки едут на Дальний Восток. Получается, люди на господдержку закончились. Плюс ко всему еще и банки, они где-то с января, по-моему, месяца прекратили получать, скажем так, вот этот, знаете, повышенный кэшбэк от государства. Этот коэффициент уменьшили, и банкам стало меньше выгоднее эту ипотеку государственную выдавать.
0: При этом, по словам эксперта, дальнейший рост может замедлиться из-за интереса покупателей ко вторичному жилью. На ситуацию также будут влиять ключевая ставка и доходность банковских вкладов.
1: Про туризм.
0: С 20 июля Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альмавива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. ВАТОР советует обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Вчера, сегодня и завтра дни рабочие. Оказывается, половина всех тружеников страны регулярно спит на рабочем месте. 48% опрошенных. Это для повышения эффективности. Так они говорят. Ну а начальники спят еще чаще. 53% всех директоров. И они считают свой дневной сон допустимым, если все задачи выполняются. А кто мы такие, чтобы кого-то осуждать? Сон — это святое. Но вы делаете громче авторадио. Ловите привет Олесе Соболеву у микрофона. Ну, как ты не до сна, согласен?

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АО АБ «InBev Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Буэнос диас, амигос, эсте, авторадио, НЛ Студио, Сергей Жирихин. Что в переводе с испанского обозначает «Аргентинцы милые, ну как же вы это делаете? Ведь уму непостижимо. Аргентина 2, Англия 1. Месси в финал, Харри Кейн, ну, как обычно практически. Кстати, на моей памяти это будет первый случай, когда в финале Мундиаля сыграют две сборные, говорящие на одном языке. Испания и Аргентина.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Итак, второй полуфинал завершился со счетом 2-1 в пользу Аргентины. И это был один из самых напряженных матчей турнира. Англия с первых минут взяла очень высокий темп. Тренер англичан Тухель сделал ставку на плотный прессинг в центре поля. Ну, в первую очередь, понятное дело, пытались выключить Лионеля Месси. Нападающего Харри Кейна активно задействовали в давлении на опорного полузащитника аргентинцев Паредеса. По статистике, Англия контролировала игру в начале матча, но опасных моментов создать не удалось. Первый удар в сторону ворот, 35-я минута встречи. Как итог, тайм без голов, но с двумя желтыми карточками. Но футбол нужно смотреть все 90 минут. И во второй половине встречи ситуация изменилась. На 55-й минуте счет за англичан открыл Энтони Гордон. Он замкнул передачу с правого фланга. Удар в касание, мяч в сетке. После этого подданные его величества, ну уж как-то слишком сильно старались удержать преимущество. Действовали компактно в обороне, рассчитывали на быстрые выходы в атаку. Но Аргентина-то не сдавалась, да и кто бы сомневался. И на 85-й минуте Энцо Фернандес счет сравнял. Это был удар из-за пределов штрафной, точный, очень сильный и невероятно красивый. Ассистировал кто? Угадаете? Ну, конечно, Лионель Месси. А уже в компенсированное время, не желая полагаться на экстра-тайм и пенальти, Аргентина вышла вперед. Месси вновь оказался в центре эпизода. Он навесил с правой стороны. Лаутаро Мартинес выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч в ворота. По цифрам матч получился очень показательным. Аргентина нанесла 14 ударов, Англия 5. Владение мячом у Аргентины 63%, у англичан все остальное. Отдельно стоит выделить статистику Месси. Он нанес всего один удар, но при этом сделал 4 под удар передачи. И это лучший показатель среди всех игроков на футбольном поле. Теперь о финале. 19 июля в 22:00 по Москве на стадионе MetLife в Стратфорде, штат Нью-Джерси, состоится решающий матч чемпионата. Испания против Аргентины. В полуфинале, напомню, испанцы обыграли сборную Франции со счетом 2-0. Команда Луиса де ла Фуэнте не проигрывает уже более 2 лет. А Аргентина, действующий чемпион мира, это, во-первых, и магистры выигрывать матчи, в которых уступают по счету, во-вторых. Кадровых потерь у команд на текущий момент нет, пусть и дальше так будет. И нам осталось просто дождаться воскресенья. Расскажем обо всем в прямом эфире Авторадио. А к этой минуте «Eso es todo de mi parte». Сергей Жирихин, Авторадио. «Diarios de la Copa Mundial de Fútbol».
0: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
2: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Во Внуково сняли временное ограничение на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Ранее ограничения также отменили в Шереметьеве и Домодедове. Меры вводились для обеспечения безопасности пассажиров. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью силы ПВО отражали атаки беспилотников, которые летели в сторону московского региона. Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. За год рынок вырос на 28%, прежде всего за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Больше 96% покупок пришлись на внутренний рынок. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти до 19%. Самой популярной категорией остались продукты питания. Советский флаг, побывавший на борту корабля «Аполлон-11», продали на аукционе «Сотбис» за 80 тысяч долларов. Об этом сообщает «Газета.ру». Итоговая цена значительно превысила предварительные оценки. Небольшой флаг размером примерно 10 на 15 сантиметров находился в командном модуле «Колумбия» во время лунной экспедиции 1969 года. Астронавт Басс Олдрин взял его с собой как символ доброй воли и международного сотрудничества. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Еламед».
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
14: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Быть одним единственным, конечно, здорово.
17: Но в морской бой играть вдвоем.
18: В прятки интереснее втроем.
19: А для футбола нужно хотя бы четверо.
20: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
21: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
22: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
24: Категория 6+.
25: Авторадио.
26: Давай.

Мы, конечно, с вами и так все знаем, на память не жалуемся, в автошколах учились, но все же не лишним будет и напомнить. Я сейчас говорю про правила дорожного движения и про наш новый проект «Игра по правилам», в котором вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка. Заходите, проходите тест, улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже завтра. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Приветствую вас в эфире главного автомобильного радио страны. А вы делайте громче, заходите на наш сайт, участвуйте в проекте «Игра по правилам», вспоминайте правила, наверняка вы их помните, вот заодно и проверите себя.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: Реклама. Рекламно-информационная программа. Есть повод. На Авторадио.
1: Друзья, для многих автомобиль – это надежный друг и спутник. И теперь появился праздник, который позволит выразить чувства к своему железному товарищу – День любви к автомобилям. Как же возникла идея создания такого приятного повода, расскажет Антон Юхневич, директор по продукту «Авто.ру». Антон, добрый день.
2: Добрый день. Мы во «Авто.ру» подумали, что было бы здорово сделать праздник, который объединит всех любителей автомобилей, независимо от возраста, пола, опыта, профессии. И выбрали дату – это 15 июля.
1: А почему именно этот день?
2: Дата не случайна. 15 июля «Авто.ру» празднует свой день рождения. В этом году нам исполнится 30 лет. Кроме того, 130 лет назад, в июле, был представлен первый отечественный автомобиль. На нашем первом логотипе, кстати, машина почти один в один повторяет его облик. Так что в одной дате сошлись и история самого сервиса, и история российского автопрома.
1: А сколько лет мы уже этот праздник отмечаем?
2: В прошлом году мы впервые отметили День любви к автомобилям, а в этот, юбилейный для «Авто.ру» год, хотим заявить о традиции еще громче.
1: Ну что же, поздравляем «Авто.ру» с 30-летием, а всех автовладельцев с новым праздником, с Днем любви к автомобилям.
0: Есть повод на Авторадио.

0: Органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействовали все службы города.
1: Про мигрантов.
0: Иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки или планируют надолго остаться в стране, могут обязать приобретать телефоны с электронным профилем. Об этом пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на заместителя главы МВД Игоря Зубова. По его словам, такое устройство позволит государству отслеживать, где находится мигрант. Это значит, что иностранец не сможет свободно переехать в другой населенный пункт, не поставив об этом в известность власти. Через телефон ему также будут направлять уведомления об окончании разрешенного срока пребывания в России или о необходимости явиться в госорганы.
1: Про нововведение.
0: В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года, передает ТАСС. В документе закрепят общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила упростят внедрение таких технологий и их подключение к интеллектуальной транспортной системе. Разработкой стандарта займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс, а также профильные эксперты. Ранее в стране уже утвердили ГОСТ для автомобильных систем искусственного интеллекта.
1: Про работу.
0: Большинство российских компаний не собираются заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на опрос Банка России. Ухудшение финансовых результатов ожидают 44% предприятий. Еще около трети рассчитывают сохранить прибыль на уровне прошлого года. Главными проблемами бизнес называет рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом две трети компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Сокращения чаще рассматривают те предприятия, которые уже столкнулись с падением прибыли.
1: Про все остальное.
0: С начала чемпионата мира по футболу россияне потратили на пиво больше 121 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют оценки экспертов системы маркировки «Честный знак». За время турнира в стране продали около 682 миллионов литров напитка. Показатель уже на 19% превысил результат чемпионата Европы 2024 года, хотя нынешний мундиаль еще не завершен. В сравнении с прошлым годом объем продаж вырос на 4,3%, а расходы покупателей примерно на 16%. При этом с июня по июль продажи увеличились еще на 15,5%, а общая сумма трат на 17%. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Под конец недели только и остается, что в голове на-на-на-на-на-на. Никаких умных мыслей. Ну, собственно, лето. Работать как-то, ну, совсем лень. Или нет. Мы пока не определились. Вы там как решите, что вам сегодня хочется, дайте знать. Делайте пока громче, любимое авторадио. Ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. Обязательно с вами все успеем. У нас еще и пятница в запасе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные багги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники придумали новую схему обмана дачников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Аферисты звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счетчиков. Если человек не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн и выманивают код из СМС. Затем жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». В Подмосковье более чем втрое увеличили число камер, которые с помощью искусственного интеллекта выявляют парковку на газонах. Теперь в регионе работает свыше 1100 таких устройств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на областное министерство госуправления. Встроенная нейросеть распознает номер автомобиля и передает данные на проверку. Если нарушение подтверждается, то владельцу машины выписывают штраф. Власти отмечают, что камеры помогли сократить число повторных нарушений. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туристические организации Египта. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
13: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей.
14: А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
15: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
16: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
17: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
0: Авторадио.

Сегодня, кстати, ехала рано утром в такси, и водитель поделился наблюдением, что всю ночь возил влюбленных. Они там обнимались, целовались и смеялись. Ну, что-то определенно витает в воздухе. Наверное, это любовь. А мы и не против. Тем более, сегодня у нас вечером свидание с любимыми, с нашими легендами, с Брагиным, Гордеевой и Захаром. 18.00, Мурзилки Лайф в эфире. 3 часа важных тем, экспертного мнения, фирменных пародий в исполнении поющих ведущих. Конечно же, ваших сообщений и любимых гостей. Сегодня ждем с живым концертом Наташу Королеву. В 20.00 начало. Всем быть. VIP-места на сайте Авторадио.ру. Там у нас трансляция. А здесь с вами я, Олеся Соболева.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 15 градусов. Ночью опустится до плюс 10. Ветер северный до 8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пунг. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Карты Visa и MasterCard теряют значение в России. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Карты Visa и MasterCard фактически утратили прежнюю роль на российском рынке. Об этом заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие

0: Компания «Дайногаз» не сможет использовать свои газовозы на других направлениях и будет вынуждена продать их незападным владельцам. Стоимость каждого судна достигает 300 миллионов долларов, а всего компания управляет 27 газовозами, включая треть мирового флота танкеров ледового класса «Арк-7». Следующее обсуждение санкций назначено на 23 июля.
1: Про школу.
0: Рособорнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников. Об этом сообщает «Коммерсант». Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети планируют использовать исключительно как вспомогательный инструмент.
1: Про спорт.
0: Европейская федерация гандбола обсудит решение о возвращении российских сборных на международные турниры. Об этом ТАСС сообщили в организации. Ранее Международная федерация гандбола допустила команды из России и Белоруссии до соревнований с флагом и гимном. Решение также касается официальных лиц, судей и экспертов. Дополнительных ограничений для россиян вводить не будут. При этом Международная федерация вместе с профильным агентством должна обеспечить соблюдение всех антидопинговых требований. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что данное решение стало продолжением поэтапного возвращения наших спортсменов на международную арену. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Авторадио. Номер 1.

рисовать можно абсолютно все, нет никаких правил в вашем творчестве. Вот все, что хочется, мы создаем сами. Так и в жизни происходит, мы фантазируем, планируем и мечтаем, конечно же. И вот тут-то Авторадио очень будет вам полезно. Ваши мечты обязательно должны исполняться, самые невероятные, самые заветные. И в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио мы их осуществим. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. 2 суперфинала позади, впереди третий. Для нас нет ничего невозможного. Квартиры, путешествия, плавание с акулами. Кому-то же может не хватать адреналина. Пожалуйста, ваши желания – наше исполнение. Правила игры максимально просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Возможно, абсолютно все. На первом автомобильном так 100%. Всем желаем отличного настроения. Мы двигаемся с вами дальше. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам. Впереди много музыки и только хиты. Все для вас.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курс авто 20 20 12.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Барельефы памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны передали реставраторам в Вологде. В областной столице продолжаются работы по переносу монумента, известного в народе как «Зуб». Специалисты завершили демонтаж предмета культурного наследия – барельефа. В скором времени начнется разбор монолитной конструкции. Решение о переносе объекта культурного наследия регионального значения согласовано с Министерством культуры России. Сейчас на площади Революции продолжается благоустройство. Это одно из ключевых общественных пространств, которое благоустраивают к 880-летию Вологды. Дни Санкт-Петербурга впервые пройдут в Вологде. С 16 по 18 июля Вологда станет площадкой для одного из самых масштабных событий в истории сотрудничества двух регионов. Для жителей и гостей города пройдут концерты, выставки, спортивные и культурные мероприятия, деловые сессии, круглые столы, презентации совместных проектов. Основными площадками для проведения мероприятий станут Кремлевская площадь, стадион «Витязь», Вологодский государственный университет и другие объекты. Объекты культуры для лиц старше 6 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
11: Вот можно было весь день играть.
12: Мир игр стал ее реальностью.
13: Я в игре.
14: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
12: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
16: Продал дрель.
17: Пинг.
16: Купил колыбель.
17: Пунг.
18: Продала пинетки.
17: Пинг.
18: Купила ракетки.
17: Пунг.
19: Продал удочку.
20: Купил удочку.
17: Пинг-пунг, пинг-пунг.
18: Вебери сейл.
21: Продавай без комиссии.
17: Пинг.
21: Покупай безопасно.
17: Пунг.
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8-800-2005-035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
13: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30, и Машиностроительная, 43А.
16: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
0: Реклама на «Авторадио». 70-72-82.
17: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. СК расследует гибель главного инженера Запорожской АЭС. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области. Сейчас устанавливаются лица, причастные к удару. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку и назвал ее серьезной угрозой ядерной безопасности. Международное агентство призывает прекратить нападение на атомные объекты и их сотрудников.
3: Про нововведение.
2: Минэкономики составило предварительный список цифровых платформ, которые первыми попадут под действие нового закона. Как пишет газета «Коммерсант», в перечень вошли 12 сервисов. Среди них крупнейшие маркетплейсы, агрегаторы такси, доставки, путешествий и других услуг. Закон вступит в силу 1 октября. Площадки из реестра будут обязаны проверять продавцов через госсистемы, а также следить за наличием сертификатов и регистрацией товаров в системе маркировки. Перечень останется открытым. Другие платформы также смогут подать заявку на включение.
3: Про погоду.
2: Сильные дожди с грозами и градом пройдут в ближайшие два дня более чем в 20 российских регионах. Об этом сообщает Гидрометцентр. Непогода ожидается в Коме, Костромской области.

0: и в магазинах, более доступные цены и желание питаться правильно. А о самых полезных овощах Авторадио рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
1: Если говорить про объем клетчатки, то лучше свое предпочтение отдать капустам разного вида. Это брокколи, это белокочанная, краснокочанная капуста, морковь, зеленый горошек, свекла, тыква. То есть вот здесь вот клетчатки будет действительно достаточно много. Другие овощи, такие как огурцы, кабачки, тот же салат айсберг, редис, сельдерей. Я не могу сказать, что это вот плохой овощ, и мы просто его едим для вкуса. Там тоже содержится достаточное количество и витамина С, и минералов. Но там больше воды, чем клетчатки. То есть такой водный баланс. И для поддержания организма в целом, то эти овощи тоже подойдут. Но лидером клетчатки все-таки остается горошек и разного вида капусты.
0: При этом 4% опрошенных летом стали есть овощи реже. Чаще всего они объясняли это снижением качества продукции. Среди других причин называли рост цен, недостаточный выбор в магазинах и изменение личных предпочтений. Официальный курс доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Дальше, конечно же, больше. На Авторадио всегда есть возможность слушать как можно больше хитов в исполнении самых любимых ваших артистов. Больше музыки, больше драйва, больше настроения. Давайте внесем в этот четверг. День прекрасный, день чудесный, ну хотя бы потому, что уже завтра должна быть пятница, а там и выходные не за горами, так что наполняемся легкостью, выбираем с вами самый

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
9: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца. Безумный багги, летающий через автомобили. Авто и мото фристайл.
12: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
13: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
12: Курс авто 20 20 12.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру ранее предложил Владимир Зеленский. Решение поддержали 289 депутатов, передает РИА Новости. До назначения Корецкий возглавлял компанию «Нафтогаз». Как отмечает ТАСС, опыта работы в органах госуправления у него прежде не было. Двумя днями ранее украинский парламент отправил в отставку прежнего главу правительства Юлию Свириденко. В России предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект Миноборнауки. Предполагается, что комнаты в них будут комфортнее обычных общежитий, но при этом сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. При этом эксперты считают важным, чтобы новые гостиницы не привели к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в заселении. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Таким образом, Россия вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. Впереди только Штаты, Китай, Япония и Гонконг. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Терек включает «Хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
8: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
9: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
17: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Девочка,
18: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
19: Хороший фильм, мне понравился.
20: Мне тоже очень понравился.
21: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
22: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган». И всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
5: Вологодская Слобода, 5.
4: 8-800-2005-035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
13: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки» 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили перспективы возобновления переговоров с Украиной. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Быстрых перспектив для возобновления переговоров между Россией и Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают «Ведомости». При этом, по его словам, Москва по-прежнему открыта для дипломатического пути и знает о готовности Турции содействовать урегулированию конфликта. Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан выразил надежду на успех мирного процесса в обозримом будущем. Переговоры в стамбульском формате возобновились в 2025 году, а позднее встречи проходили при посредничестве США в Объединенных Арабских Эмиратах.
3: Про безопасность.
2: Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 30%. Ведомстве связывают это с новыми мерами защиты. К системе «Антифрод» уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россияне могут запретить массовые звонки, установить самозапрет на кредиты и проверить оформленные на свое имя номера.
3: Про экзамены.
2: Отказ от единого госэкзамена по обществознанию в России не обсуждается. Об этом РИА Новости заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на 30%, а освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. Кроме того, со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов будут заниматься по единым учебникам обществознания.
3: Про туризм.
2: Средний чек на зарубежные туры по итогам первого полугодия вырос на 7% и достиг почти 196 тысяч рублей. При этом спрос на поездки за границу увеличился сразу на 44%. Самым популярным направлением остается Турция. Средний чек там вырос почти до 227 тысяч рублей. На втором месте Египет от 185 тысяч. Внутренний туризм занял третье место.

0: стоимости турпакета. Поэтому здесь все-таки вот такой общий подход ко всем странам, ну, не совсем, наверное, хорош. Мы говорим, что дальние подорожали, может быть, на 10-15%, ближние в меньшей степени.
1: Эксперт также отметил, что на итоговую стоимость зарубежных поездок заметно влияет динамика курса рубля и доллара. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: Счастье точно вас накроет, как цунами, как гигантская волна, как фейерверк немыслимый и очень красивый, если вы будете участвовать правильно. В нашей фирменной суперигре «Много денег на Авторадио». Здесь исполняются все ваши самые заветные мечты. Здесь невозможное становится возможным. Хотите встречу со своим кумиром или полет на дельтаплане, или просто новую уютную квартиру? Для Авторадио нет ничего невозможного. Исполним все. Вы главное участвуйте. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте, что же вы такого хотите выиграть. Играем на деньги и мечты. Каждый день, много раз в день. И в банке, между прочим, 23 тысячи рублей. А это значит лишь одно, что скоро кто-то из вас станет богаче. И я, Ирина Лагутина, желаю в этом удачи.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в

0: Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
2: Жми больше всех на этой неделе.
1: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Ищи стабильную

0: 21 в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Челябинской области из-за подтопления домов эвакуировали более 40 человек. В зоне паводка оказались 14 приусадебных участков. Большинство эвакуированных разместились у родственников. 6 человек в пункте временного размещения, сообщает Министерство экологии Челябинской области. За последние 12 часов в районе выпал 51 миллиметр осадков. Открыт пункт временного размещения на 13 койко-мест. Также готовится еще один на 50 человек. Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за лесных пожаров в Канаде. В стране зафиксировано примерно 850 активных очагов лесных возгораний. Еще более десятка выявили на севере США. Качество воздуха в городах восточного побережья штатов специалисты назвали опасным для здоровья. Ситуацию усугубляет экстремальная жара. Лионель Месси стал главным фаворитом на получение золотого мяча. Шансы нападающего сборной Аргентины и Интер Майами на завоевание награды составили почти 42%, пишет ТАСС. Ранее сборная Аргентины обыграла команду Англии на чемпионате мира по футболу со счетом 2-1 и вышла в финал. Лионель Месси отдал в матче две результативные передачи. По ходу мирового турнира он установил бомбардирский рекорд чемпионатов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм — премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
13: Категория 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 3 часа дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Авиагавань Геленджика не обслуживает рейсы. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Геленджик второй раз за сутки приостановил работу аэропорта. Авиагавань не обслуживает рейсы. Об этом рассказали в Росавиации. Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
0: Про мошенников.
1: Аферисты стали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в социальных сетях, мессенджерах мошенники представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами и обещают оформить займ по особым схемам. За свои услуги злоумышленники, конечно же, требуют предоплату. После получения денег они перестают выходить на связь.
0: Про здоровье.
1: Сегодня в Москве прогнозируется высокая активность пыльцы липы, полыни, сорных трав и злаковых растений. Карта цветения по этим растениям полностью перейдет в красную зону, что означает максимальный уровень аллергоопасности. Об этом рассказали специалисты. В пик цветения концентрация пыльцы в воздухе достигнет критических значений, способных вызывать тяжелые аллергические реакции даже у тех, кто обычно переносит этот период относительно легко. Врач-аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева рассказала корреспондентам Авторадио, что делать аллергикам в пик цветения.
2: Советую тех смельчаков, кто решил отправиться на улицу. Если у вас есть аллергия, принимайте те лекарственные препараты, которые вам назначил врач. Их сейчас нужно принимать ежедневно. Вообще, при аллергии на пыльцу оптимальный режим приема лекарств – это ежедневно на весь период цветения вашего аллергена. По крайней мере, если вы до этого делали это нерегулярно, сейчас самое время делать это каждый день. Второй важный момент – это то, что после возвращения с улицы необходимо принять душ, помыть голову, умыться, постараться не тереть глаза, при этом, чтобы не втереть пыльцу в слизистую глаз, переодеться в домашнюю одежду и дома постараться минимально проветривать помещение, чтобы меньше пыльцы туда залетало.
1: Отмечу, специалисты также напоминают, что красный уровень аллергоопасности сохранится как минимум до конца текущей недели. Пациентам с аллергией рекомендуется по возможности отложить длительные прогулки и поездки за город, где концентрация пыльцы также будет высокой. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обращаться к врачу. Следующая красная зона наступит в августе, по словам экспертов, будет пик цветения сорных трав.
0: Про образование.
1: Министерство просвещения предложило изменить правила проведения школьных олимпиад в России. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, в аудитории нельзя будет

0: смысл есть всегда, особенно если вы хотите стать богаче и исполнить свою мечту. Наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио продолжается. Присоединяйтесь к нам, выполняя простые правила игры.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, это абсолютно точно. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио в самом разгаре. Выполняйте простые правила игры, заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне, такой прекрасный, такой красивый, и рассказывайте нам о своем заветном желании. Все просто и легко. Все, что угодно может быть это в виде вашего желания, для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. Два из которых, кстати, мы уже исполнили. И впереди третий финал. С нами Озонбанк. В конце года состоится еще и дополнительный финал от нашего спонсора. Все обязательно будет. Ну а пока мы с вами играем на деньги. Их у нас, между прочим, много. Банки – 23 тысячи рублей. По факту мы играем на 46 тысяч, так как наш партнер удвоит сумму выигрыша. Поэтому заберите их, пожалуйста. Давайте мы остановим с вами рулетку. Отлично, мы это сделали. Есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на 9192. Зовут Андрей, Хабаровский край. Значит, мечта — свой собственный дом на берегу моря. Мечта основательная, конкретная. Я не устаю напоминать, что 4 квартиры вообще-то за предыдущие сезонные игры Авторадио уже разыграло. И дом мы обязательно построим. Мы можем, мы умеем. А пока давайте мы с вами позвоним. Ну, как всегда, мы ждем гимн. Это вход в игру, это гарантированный приз 3000 рублей. Я уверена, что мы сейчас его должны услышать. Мы ждем, говорю, гимн. Да, вот, всей страной ждем, хотим услышать. Давайте, это Авторадио.
2: Соединение с набранным номером невозможно.
0: К сожалению, да. К сожалению, соединение невозможно. Не услышали мы гимна. Такое тоже происходит иногда, да, так бывает. Ну что же, по правилам игры, именно за гимн Авторадио мы даем гарантированный приз. Деньги, увы, остаются в банке, наша прежняя сумма, а вы

0: Уважаемые игроки, пожалуйста, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне. Вот чтобы точно и наверняка участвовать в игре. Значит, в банке с этого момента по-прежнему остаются 23 тысячи рублей. Давайте мы с вами запустим рулетку. Мы это сделали. Ну и давайте тогда еще раз о главном вам напомню. На Авторадио исполняются все ваши мечты. Расскажите об этом просто всем, пусть все присоединяются, и у каждого из вас будет возможность исполнить свое заветное желание. Это абсолютно точно. Впереди нас ждут 3 суперфинала, а в конце года вовсе состоится дополнительный суперфинал. Такое настоящее новогоднее чудо от нашего партнера Озонбанка, который разыграет еще одну вашу мечту, рассказать о которой можно в нашем мечтовод на нашем сайте. Заходите и рассказывайте, пожалуйста, что же вы такое хотите выиграть. Ну, а мы с вами, как всегда, двигаемся только вперед, а там обязательно много любимых хитов вас ждет.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Иностранцев, которые приезжают в Россию на работу или остаются в стране надолго, планируют обязать покупать телефон с электронным профилем. Как пишет «Комсомольская правда», с помощью такого устройства государство сможет отслеживать место пребывания мигрантов. Иностранец не сможет бесконтрольно переехать в другой населенный пункт, не уведомив об этом власти. Через телефон ему также будут сообщать об окончании разрешенного срока пребывания в России или о необходимости посетить государственные органы. В России появится единый стандарт для систем голосового управления авто. Как пишет ТАСС, подготовить его планируют к декабрю 2028 года. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос. Участники признались, что любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом 27% назвали себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными. Еще 3% выбрали другие варианты ответа. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков,
0: но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
10: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
3: Мир игр стал ее реальностью.
4: Я в игре?
5: Чего плачешь-то?
6: Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
3: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
7: Авторадио.

Даже если вы далеко-далеко, возможность услышать живой концерт на авторадио самой Наташи Королевой есть у каждого. Сегодня в нашем вечернем шоу «Мурзилки Лайв» состоится выступление несравненной, самой обаятельной, привлекательной и такой родной любимицы миллионов. Ее хиты знают все. Так что делаем приемники на всю, и ровно в 20:00 начинается радость. Не пропустите. Наташа Королева, «Мурзилки Лайв», авторадио. Ну что может быть еще лучше? Да ничего. Только хиты, только авторадио. С вами Ирина Лагутина. Моей

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
4: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Российские власти контролируют стоимость топлива. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Напомню, ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка.
0: Про сотрудничество.
1: Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, церемония прошла в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по ИИ. Эта конференция стартует завтра. Планируется выступление Си Цзиньпина, а завершится 20-го.
0: Про интернет.
1: В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет. По оценкам участников рынка, в первой половине года они уже увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь 2025 они выросли лишь на 5-7%, об этом пишут «Известия». Главный редактор «Комньюз» Леонид Конник в беседе с корреспондентами «Авторадио» объяснил, с чем связано подорожание домашнего интернета.
2: Причины подорожания тарифов на домашний интернет есть объективные, есть субъективные. Увеличился НДС, растут иные расходы операторов, например, на электроэнергию, зарплаты, в конце концов, аренда, много чего. И, наверное, на нулевое повышение тарифов рассчитывать не приходится. Но, с другой стороны, мы видим, что иные операторы, в основном крупные, повышают тарифы с бешеным опережением рынка. К великому достижению российского интернет-рынка нужно отнести то, что на нем суммарно, если мы говорим в масштабах всей страны, работает около 5000 провайдеров, и в каждом крупном городе работает десяток, а то и десятки компаний. Поэтому рынок поправит тех крупных операторов, которые считают, что могут повышать тарифы существенно выше инфляции, существенно выше роста их собственных затрат.
1: Эксперт также подчеркивает, что спрос на домашний интернет по-прежнему остается высоким.
0: Про автомобили.
1: Автодилеры предупредили о подорожании новых машин. Как пишет издание «Газета.ру», на ценообразование влияет нестабильность курса рубля. По словам экспертов, сейчас курс рубля потихоньку пополз вверх, значит, стоимость авто снова будет расти. По данным средств массовой информации, средняя цена нового автомобиля с 2012 года выросла на 300%, с 800 тысяч рублей до более 3 миллионов. Ранее стало известно о росте спроса в России на газомоторные автомобили. Рост интереса к газомоторной технике обусловлен ее высокой экологичностью и экономической выгодой. Себестоимость газа значительно ниже традиционных нефтепродуктов, отметили эксперты. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей и 96 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Сегодня.
1: Где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались, главное, помните, что любимое радио номер один в России. Авторадио можно слушать абсолютно везде. Тысяча городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайты приложения также доступны. Подключайтесь, наслаждайтесь. В студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Крыма рассчитывают запустить программу субсидирования цен на топливо. Она может заработать с 20 июля, пишет Интерфакс. Крымский полуостров столкнулся с серьезным дефицитом горючего, из-за чего на местных заправках были введены ограничения. Поводом для запуска механизма господдержки стал резкий рост розничных цен из-за усложнения логистики поставок. Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности тулеремии в дачный сезон. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, а заразиться можно после укуса, контакта с животными, а также через загрязненные продукты или воду. Болезнь может сопровождаться воспалением лимфоузлов, язвами, кашлем, одышкой и болью в животе. Для защиты специалисты советуют закрывать грызунам доступ в дома, дачи и погреба, пользоваться средствами от насекомых и носить закрытую одежду. Самым надежным способом профилактики – остается вакцинация. Росрыболовству разрешили использовать беспилотники во время контрольных мероприятий. Как пишет ТАСС, с помощью дронов инспекторы смогут выявлять незаконное строительство в береговой зоне, сброс сточных вод, использование запрещенных орудий лова и нелегальный сплав древесины. При этом владельцев проверяемых объектов и акваторий заранее предупреждать о воздушном наблюдении не будут. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Авторадио и Red Finch безалкогольный представляют дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события.
6: Спонсор АО АБ InBev Efes.
7: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
11: Только второй.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Фильм нам очень понравился, прям супер.
15: Хороший фильм, мне понравился.
16: Мне тоже очень понравился.
17: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
18: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
13: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
14: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
13: Курсавто 20 20 12.

0: Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.»
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России завершился весенний призыв. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Российские войска по итогам весеннего призыва направили 141 тысячу новобранцев. Как пишет РИА Новости, срочников не отправляли для прохождения службы в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Еще 784 человека направили в научные и научно-производственные подразделения, 239 спортсменов в спортивные роты. С этого года призывные мероприятия в России проходят круглогодично, но отправка новобранцев в войска по-прежнему разделена на два периода. Весенний этап продолжался с 1 апреля по 15 июля. Осенний пройдет с октября по конец декабря.
2: Про кредиты.
1: Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро», рост показал также и средний чек. В мае и июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале, тогда чек увеличился на 18% и составил 957 тысяч рублей. В марте он немного снизился на 3%, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. Вместе с тем снижалась средняя процентная ставка по всем выданным кредитам.
2: Про автомобили.
1: За полгода спрос на новые кроссоверы и внедорожники вырос на 24%, а средняя цена авто в этом сегменте составила почти 4 миллиона рублей. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, из-за чего россияне активно покупают кроссоверы, а также внедорожники.
3: Не вполне обоснованно говорить исключительно только по типизации кузовов. Мы научились, победили проблему плохих дорог, мы все разъезжаем на кроссоверах. На настоящий момент я наблюдаю просто популяризацию кроссовера в нашем автомобильном сообществе. Машины с таким типом кузова более популярны по сравнению с обычными седанами, купе и так далее. Сейчас уже сложилось понимание, что целая культура разъезжать на кроссовере, на городском кроссовере, на малом кроссовере. И скорее всего, что это чуть ли не основной драйвер популярности этого типа кузова. Поэтому просто человек смотрит на то, что машина есть на нашем рынке, собирается на наших, в том числе, заводах, уповая на то, что запчасти, комплектующие, автокомпоненты, наверное, здесь более доступны, соответственно, покупают автомобиль.
1: Как пишет «Известия», самыми популярными машинами стали модели бренда «Хавейл». Также в пятерку лидеров среди марок вошли «Теннет», «Лада», «Джили» и «Иксет».
2: Про погоду.
1: Синоптики спрогнозировали сильные дожди в ближайшие два дня на северо-западе Коми, в Костромской области, на Северном Кавказе, Урале, на юге Тюменской, в Челябинской, на севере Свердловской областей, также на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. Непогода придет еще в Пермский край и Татарстан. В Волгоградской, Ростовской областях, а еще в Краснодарском крае возможна гроза с градом. Осадки ожидаются в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы. Гроза с градом придет в ближайшие дни в Республику Алтай и Кемеровскую область. На Дальнем Востоке ливни затронут Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край и Якутию. Официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей 96 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

как всегда, традиционно движение только вперед, где много музыки, любимые хиты и самые популярные артисты. Все это для вас. Чуть громче делаем свои приемники. У микрофона Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
12: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
13: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
14: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
13: Курсавто 20 20 12.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Инженерные сети ремонтируют на улице Мира в Вологде. В Вологде продолжается ремонт улицы Мира. Сейчас рабочие приступили ко второму этапу. Работы идут на участке от улицы Чехова до Герцена. Специалисты заняты сетями. До конца июля в рамках второго этапа благоустройства улицы Мира работы на сетях будут завершены и к благоустройству приступят дорожники. Завершить укладку нижнего слоя асфальта на проезжей части планируют до сентября. Ремонт улицы осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Более 45 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за культурную столицу России. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 23 города. Поддержать Вологду и проголосовать можно на сайте «Горжусь Вологодчиной». Для этого потребуется авторизоваться на портале «Госуслуги». По итогам первого этапа будет сформирован список из 8 городов-финалистов. Конкурс «Культурная столица России» проводится с 2023 года. Вологда дважды выходила в финал проекта. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
13: Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
15: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
19: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
20: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
21: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
22: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
23: Авторадио.

Ну почему же только во сне, вот здесь вот, наяву, в прямом эфире Авторадио сегодня, 20.00, нашем вечернем шоу «Мурзилки Лайф» состоится живой концерт Наташи Королевой. Любимые песни, любимый артист. Не пропустите приемники на всю, и будет вам счастье. Я, Ирина Лагутина, точно говорю, подключайтесь и наслаждайтесь любимыми хитами.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Раз, два, взял!
8: Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
9: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
10: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно. Сложно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54 54 54.
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
13: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
14: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
16: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Черногория отменит безвизовый режим для жителей России. Об этом далее.
0: Про главное.
2: СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в ЕС. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года. Под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия.
0: Про образование.
2: Отказ от ЕГЭ по обществознанию в России не обсуждается. Как пишет РИА Новости, предмет остается базовым для ряда специальностей, в том числе для юриспруденции. При этом число уроков обществознания в школах сократили примерно на 30%. Освободившиеся часы направили на более глубокое изучение российской и мировой истории. Также со следующего учебного года ученики 9-10 классов будут заниматься по единым учебникам обществознания.
0: Про исследование.
2: 70% опрошенных россиян считают себя лентяями. Респонденты признались, что любят полежать, расслабиться, ненадолго отключиться от повседневной суеты. Психолог Екатерина Кольцова рассказала корреспондентам Авторадио, полезно ли лениться.
3: Как и во всем, нужен баланс между трудоголизмом, с одной стороны, это такая крайняя степень любви к работе, и с другой стороны, лень, когда вообще ничего не делаешь. Конечно, должен быть баланс. В целом, полезно лениться, но полезно лениться, когда это запланировано. Если у вас заранее внесено в расписание час, день, неделя, возможно, даже месяц, когда вы ничего не делаете, вы непродуктивны абсолютно, это прекрасно, это позволяет вашей психике расслабиться, именно для этого существуют выходные и отпуск. Если же лень вытесняет ваши рабочие планы, если вы давно заметили за собой, что никаких амбициозных целей не ставили, что переносите снова и снова свои задачи, которые планировали до этого, то здесь уже вопрос про отсутствие мотивации, возможно, физического истощения, возможно, выгорания. И я бы порекомендовала все-таки обратиться к врачу.
2: Как пишет издание «Комсомольская правда», 27% опрошенных считают себя трудолюбивыми и рассказали, что стараются всегда оставаться продуктивными.
0: Про торговлю.
2: Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллионов рублей. Как пишет ТАСС, за год рынок вырос на 28%, в основном за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Более 96% покупок пришлись на внутренний рынок. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти до 19%. Самой популярной категорией остались продукты питания.
0: Про туризм.
2: С 20 июля Италия вводит обязательную биометрию при каждом обращении за визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Новые правила касаются самостоятельных заявителей, которые подают документы через визовый центр Альмавива. Теперь отпечатки пальцев придется сдавать заново при каждой подаче. Латур советует обращаться за визой заранее. Из-за изменений сроки оформления могут увеличиться и в некоторых случаях достигать 60 дней. Официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей 96 копеек, курс евро – 88 рублей 91 копейка. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: ДВВ, друзья.
5: Упс, неожиданно. ДВВ – это диванные войска, что ли?
4: Нет, ДВВ – это добрый вечер всем.
6: Здрасте всем. Идешь на поводу у зумеров? Сокращаешь слова?
4: Ну, мы же, собственно, привыкли к аббревиатурам сейчас в жизни. Смотрите, у нас в Москве, да, МЦК, БКЛ, МЦД. Стало быть, в эфире сейчас БГЗ и шоу МЛ.
5: МЛ – это машина, Мерседес.
4: Да, Захар, ну не притирайся, слушай, ну ты же понимаешь.
5: Хорошо, продолжим в том же духе. Сегодня у нас в гостях ГАИ или ГИБДД.
4: Вот.
5: Вот, да. Дело в том, что в этом году служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения отмечает 90-летие, весь год, между прочим, празднуют. И по этому поводу у нас будет главный инспектор ГИБДД по Москве.
4: Вот так.
5: Генерал-майор Александр Быков. Буквально через 15 минут.
6: Ну а в финальном часе НК. Какие варианты?
5: Так, НК, Никольский и Константин.
4: Не, Надежда Кадышева, вот.
5: Может быть.
6: Наташа Королева,
4: конечно же.
6: На авторадио сегодня случится самый безопасный, даже можно сказать, самый очаровательный ураган в виде живого концерта Наташи Королевой. Будут и серые глаза, и желтые тюльпаны, и слово пацана, и новая песня.
4: Отлично. Ну, МГ, то есть мы готовы, и ша-эн, стало быть, шоу начинается.
6: Ша-эн.

0: О, кстати, в продолжении темы. Песня эта у Юли Зир называется «Я ТЛ». Прям официальное название.
1: На Авторадио.
0: А сейчас, друзья, радостная новость. Продолжительность жизни россиян к 2030 году должна вырасти до 78 лет. А к 2036, то есть через 6 лет, соответственно, до 81 года. Если считать дальше, то к 42-му 84, к 48-му 87. То есть где-то примерно в 2070-м россияне будут жить около 100 лет.
2: Мы еще будем работать тогда на Авторадио?
0: Конечно. Куда мы денемся, если, извини, до 100 лет будем жить, стало быть, пенсия будет где-то примерно плюс-минус 80.
2: О,
0: на наш век хватит. Об этом сообщила директор ФГБУ НМИЦ реабилитации и куртологии. В общем, тут аббревиатура, я не буду называть.
2: Мы
0: Наталья
2: поняли.
0: Зубарева. А, по ее словам, с 18 по 25 год санатории России посетили более 7 миллионов человек, а доля организаций в госреестре курортного фонда превысила 95%. Также в реестре зафиксировано более 1500 месторождений практически всех известных типов мировых природных лечебных ресурсов, в числе которых и минеральные воды, и грязи, и климат. А всего в стране у нас 262 курорта. При этом Зубарева отметила, что уже доказано, даже 14 дней пребывания в санатории снижает биологический возраст пациента на 4,7-5,9 лет. Вот прям посчитано. Съездил в санаторий, минус 6 лет. Гордею, намекаю.
2: Хорошо, что санаторий. Я плохо выгляжу.
0: Ты отлично выглядишь, но будешь еще моложе.
2: Бонус классом.
0: Пару раз в санаторий съездишь, опять мало, 35 ягод опять.
2: Да откуда? Нет, это меня несерьезно воспринимать будет. Так вот, бонус классом. Эта фраза теперь вне закона. Учителям запретили выгонять хулиганов за дверь, как известно, скоро 1 сентября.
0: Ну не надо, зачем?
2: Ну ладно, тебе-то чего. Но тем не менее, оно наступит. И в российских школах с 1 сентября этого года снова вводится оценка за поведение. Но это не единственное новшество. На российских учителей также наложено одно важное ограничение. Теперь учителям будет запрещено выгонять из класса тех учеников, которые пытаются сорвать урок. Фраза «вон из класса» теперь не актуальна. Министерство просвещения опубликовало новый алгоритм действий в таких ситуациях, суть которого заключается в том, чтобы понять, почему себя так ведет школьник, и решить эту проблему мирным путем. Самое страшное для него наказание – это вызов родителей в школу.
0: Бедные вопрос, учителя. Когда с ним это решать вопрос?
2: Да,
0: прямо во время урока?
2: Видимо, получается, что так.
0: Да,
3: а
0: почему себя плохо
3: будут,
0: ведет?
3: Да.
2: А остальные будут...
0: А все примерно будут сидеть и ждать.
2: Да.
0: Когда же его наставят
2: на
0: путь
2: истины? А урок закончится, а предмет не изучен.
3: Ага. Да, друзья, в середине июля отмечается необычный праздник – День хаоса и беспорядка. Интересно, что кто-то совсем не терпит беспорядок вокруг себя, а другие верят, что хаос дома, на работе и в жизни дают творческую мотивацию и эмоциональную встряску.
0: День Карлсона.
3: В принципе, да.

0: Не поймите, что это футбольный игрок.
1: Да-да-да. Сайт КП.ру провел опрос и узнал, поддерживают ли россияне дома порядок. Так вот, выяснилось, что практически половина опрошенных говорят, что у них дома бардак или, как они выражаются, творческий беспорядок. Многие отметили, что полностью устраивают некий хаос. Они научились в нем отлично ориентироваться. Вот я, например. Поэтому уборку проводят нечасто. Другие добавили, что бардак часто создается из-за того, что они просто не могут расстаться со старыми вещами, жалеют и полагают, что тот или иной предмет может быть и пригодится в будущем. И лишь 5% выбрали вариант «другое». Они говорят, что у них дома бывает всякое, могут убраться, а могут и не убираться, и жить в бардаке. Предлагаю об этом и говорить.
0: Угу. А что где валяется, когда все это кончится? Так называется наш лайв-чат, такая философская тема.
2: Ну а дальше конкретный вопрос. А вы чистюля или допускаете тот самый небольшой творческий беспорядок? Ваша самая нелюбимая домашняя обязанность, об этом тоже делитесь, рассказывайте. И я, кстати, сразу скажу, что за самый лучший комментарий, за самое чистосердечное признание о том, дома у вас бардак или никогда такого не может случиться, так вот за самый честный рассказ вы получите 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на Большой спортивной арене «Лужники».
1: Ну а писать надо по нашему единому номеру, плюс 7-915-459-2020, СМС, мессенджер Макс, ну и обязательно заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30%. На все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Ну а теперь, друзья, как пелось в одной известной песне, начинаем отмечать. Поскольку 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о государственной автомобильной инспекции. И в этом году служба отмечает 90-летие.
2: И аплодисменты.
1: Вот по этому поводу у нас в гостях в студии начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Александр Быков. Александр Игоревич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну и, естественно,
3: наши поздравления,
1: И лично вам, и всему личному составу.
3: Слушай, как вот приятно было, вот на большая дискотека Авторадио было, и много сотрудников, я знаю, присутствовало, тоже приходило к нам на праздник, и им говорит, нам так было приятно, что вы нас поздравили со сцены, с юбилеем.
5: Да.
3: Я говорю, ну мы всегда с удовольствием.
4: Спасибо большое за поздравления, спасибо за внимание. Действительно, у нас нелегкая достаточно стезя, и сотрудники претерпевают и тяготы, и лишения, но с достоинством и честью решают все поставленные задачи. Поэтому спасибо вашему коллективу и всему коллективу Авторадио.
1: Скажите, пожалуйста, как лично вы, ваши коллеги, подчиненные отмечают день рождения службы?
4: Для нас это рабочий день, мы находимся на службе, парадная форма одежды, торжественная часть мероприятия, награждение отличившихся сотрудников, а таких у нас немало, и заслуги отмечены и государственными наградами, и ведомственными наградами МВД Российской Федерации. В том числе отмечаем наших лучших спортсменов, которые принимают участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, и постоянно мы в призерах. Поэтому очень активно проводим свои торжественные мероприятия, а после идем, несем службу в обычном режиме.
3: А с кем вы соревнуетесь? Вы говорите, все время в призерах.
4: Есть у нас и внутриведомственные соревнования
3: Различным
4: дисциплинам. Есть у нас и внешние соревнования, на которых также наши сотрудники достойно представляют честь уже непосредственно нашего подразделения полиции города Москвы.
3: Ну, это ясно. Но вот все-таки 90 лет – потрясающая дата, вообще большой срок, скажем так. И вот можем сказать, как госавтоинспекция изменилась за, может быть, последние десятилетия? Мы не будем брать весь период, 90 лет, понятно, да? Это, конечно, такой пласт истории. Но даже сейчас мы видим, да, насколько действительно разные совершенно службы. То, что было там несколько десятков лет назад, и то, что сейчас. Ну, просто два мира, два детства.
4: Как и общество, госавтоинспекция меняется. Цифровизация приходит, технические средства также встают на вооружение. Достаточно очень хорошо мы укомплектованы, начиная от транспортных средств. И последние у нас есть патрульные автомобили, мототранспорт, технические средства, которые позволяют осуществлять контроль за дорожным движением. Но самое основное, конечно же, мы вкладываем в профилактику, начиная от самых маленьких наших детей, которые ходят в детские дошкольные учреждения. Работаем там уже, начиная с этой категории участников дорожного движения. И заканчивая непосредственно уже нашими, скажем так, гражданами преклонного возраста, которым тоже надо в силу своих эмоциональных, психических особенностей объяснять, как держаться в общественном транспорте за поручни, как переходить проезжую часть, на что обращать внимание. Мы всесторонние, и честно скажу, технический прогресс не дает нам расслабляться. Мы прекрасно видим, что несколько лет назад очень активно вошла в нашу жизнь категория участников, такие как средства индивидуальной мобильности.
3: О, это наша боль, мне кажется.
4: Я бы сказал так, что мы в городе Москве очень активно взаимодействуем со всеми пользователями, операторами, и есть очень хорошее решение именно проблемы успокоения движения и безопасного передвижения участников, конкретно этих участников категории дорожного движения.
3: Но это замедление скорости их, да? Вот
4: это
3: основные,
4: так называемые, да, медленные зоны, вплоть до полной остановки. Это, скажем так, идентификация пользователей, которая позволяет. Это внутренний аудит со стороны шеринговых компаний, когда передается информация с обзорных камер за нарушение, когда два и более пассажиров на одном самокате. Когда
3: то есть это тоже фиксируется камерами
4: это ГИБДД? Это не ГИБДД, это обзорные камеры, которые совместно с городскими камерами, да, этот проект запущен и позволяет нейросеть обрабатывать искусственный интеллект, о котором так много сейчас говорят. И эта информация доводится, и уже шеринговые компании внутренними штрафами понуждают наших участников дорожного движения соблюдать правила в полном объеме.
3: То есть полегче стало вот в связи с тем, что появился искусственный интеллект, камеры и так далее? Не нужно теперь стоять на дороге, как в былые времена, с этим самым...
1: радаром.
5: Ты профен хочешь сказать?
3: Профен, да.
4: Ну, основная задача любого сотрудника госавтоинспекции, конечно же, это предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Наша самая высокоскоростная улица в городе, а это Московская кольцевая автомобильная дорога, МКАД, в силу своей специфики, имеет определенную, скажем так, специфику по повторным ДТП, когда машина остановилась, сломалась или мелкое ДТП произошло.
3: Ой, это
4: с учетом скоростных режимов, у нас была проблематика повторных ДТП. Мы сделали в круг полностью обзорными камерами совместно с городом мониторинг, подключили искусственный интеллект на нейросеть и определяем на сегодняшний день 13 типов дорожных инцидентов. И на эти дорожные инциденты наша основная задача прибыть, прикрыть, убрать в сторону в безопасный либо карман, либо там прилегающие какие-то объекты инфраструктуры, это АЗС может быть, это может быть объект придорожного сервиса, и тем самым мы не допускаем повторного наезда. Более того, тут ведем работу по информированию через определенные навигационные сервисы, потому что около половины людей слушают то, что им говорит навигатор, а половина смотрит на дорожные знаки. И вот дополнительное табло отображения информации, выводим информацию, что впереди, внимание, инцидент. И в первый год применения этой системы количество погибших на самой высокоскоростной улице города Москвы мы сократили на треть. Поэтому мы прекрасно понимаем этот инструментарий, пользуемся им и дальше внедряем на остальные высокоскоростные улицы.
5: Что самое сложное в работе руководителя госавтоинспекции? Вот чему вы, как начальник, уделяете больше всего времени и работаете особенно, вот, ну, может быть, точечно над каким-то вопросом, над какой-то проблемой?
4: Самое сложное, это, наверное, не допустить дорожно-транспортных происшествий. То есть, понимая угрозы и понимая развития определенной инфраструктуры, надо заблаговременно вырабатывать пути и механизмы решения для того, чтобы просто не допустить этих дорожно-транспортных происшествий. Потому что за сухими цифрами статистики у нас стоят человеческие жизни. И для нас на сегодняшний день отрадно понимать, что город Москва – самый безопасный город у нас в стране, самый низкий уровень транспортного и социального риска. Поэтому это, с одной стороны, заслуга всего коллектива, да, а с другой стороны, мы понимаем, что цели и задачи впереди у нас еще, скажем так, больше, еще более амбициозные, и мы к ним стремимся.
3: Но вот за счет чего вот эта снижаемость аварийности, в том числе, это вот камеры, да, мы уже сказали, искусственный интеллект, да, дороги стали лучше, ну, прямо скажем.
4: Я бы сказал, что это комплексный вопрос и зависит от работы совместно нескольких подразделений, начиная там от инфраструктурных, это строительство с отсутствием конфликтных точек, развязки строятся, эстакады, разгонные полосы. Это, опять же, просвещение со стороны наших подведомственных организаций, начиная, как я уже сказал, от детишек, когда детские дошкольные, школьные учреждения, и заканчивая нашими гражданами преклонного возраста. Ну и, конечно же, это самая главная мотивация граждан на правильное поведение на дороге, на внимательность, на успокоение. Здесь в том числе и работают, как вы уже сказали, технические средства, которые контролируют в том числе скоростной режим. Но они могут быть разные. Это могут быть искусственные неровности. Это могут быть дополнительные знаки отображения информации. То есть, когда человек едет и понимает, как ему ехать, а у нас достаточное количество дорожных знаков в городе, у нас хорошая, скажем так, инфраструктура, это позволяет ездить безопасно, спокойно и понятно для других участников дорожного движения.
5: А сознательность у населения вообще как-то растет? Вот вы, например, сколько времени вы в ГАИ, замечаете, что люди стали ответственны, и пешеходы, и водители ответственнее относиться к поведению на дороге?
4: Вы знаете, на мой взгляд, действительно, за вот не одно десятилетие я тружусь в этой службе, произошел перелом, давно произошел в сознании, и граждане ведут себя очень ответственно. Более того, мне мои знакомые рассказывают, когда ребенка они сажают, после забирая из детского сада, в автомобиль и пытаются начать движение, и ребенок говорит: пап, подожди, я еще не пристегнулся, подожди. И вот мне мой друг говорит, ты понимаешь, и я жду, и я понимаю, что я не прав. То есть, работая в том числе через детей, мы добиваемся результата и у взрослых. Это настолько комплексный вопрос, что вот я боюсь даже за время эфира не рассказать.
3: То есть ремень по-прежнему остается такой нарушением, ну не номер один, потому что номер один это скоростной режим, я знаю. Да, это 20-40 километров в час.
4: Я бы сказал так, что ремень это средство, которое влияет на тяжесть последствий. То есть если человек пристегнут, он практически всегда останется живым. И практически всегда травмы будут в разы меньше, чем если бы он был не пристегнут.
3: Не, ну вот по шкале нарушений у нас как? На первом месте превышение скорости, да, потом ремень, наверное.
4: Если говорить о выявляемых нарушениях, то да. А если говорить непосредственно о причинах, которые возникают, вот по причинам чуть-чуть другая специфика в городе Москве, да, это столкновение, когда вот у нас водители невнимательность проявляют и в силу чего-то допускают наезды либо на другое транспортное средство, либо на препятствие. И пешеходы. Пешеходы у нас не всегда соблюдают правила дорожного движения, не всегда переходят там, где разрешено.
3: А уж велосипедисты, самокатчики, ну, курьеры, да, и так далее. Это тоже,
4: знаете, на сегодняшний день, кстати, мы довольно-таки успешно работаем с этой категорией и с велосипедистами, и с самокатчиками. И честно скажу, вот основные две причины у нас в городе, я уже назвал, это столкновение наезда и соблюдение именно перехода в тех местах, где это допустимо. Поэтому вот на это мы и направляем всю свою и информационную работу, и контрольную работу в части контрольно-надзорной деятельности. Ну и надеюсь, все-таки в отложенном эффекте, вот та наша работа, опять же, еще повторю, которую мы закладываем, начиная с детей, она сработает на поколение потом в отложенном эффекте.
1: Это точно. Много мы говорили сегодня и про новые технологии, и про искусственный интеллект. Мы понимаем прекрасно, что это лишь инструмент в руках людей, потому что люди — это то самое главное богатство, которое есть в том числе и в органах госавтоинспекции. И поэтому, Александр Игоревич, огромное вам спасибо, что приехали к нам. Передавайте привет и поздравления всем
3: знакомым,
1: всему,
3: да,
1: личному составу, всем подчиненным, всем коллегам вашим. Спасибо вам, что вы и в том числе и охраняете нашу жизнь на дорогах, потому что, ну, так оно и есть.
3: Да.
1: Спасибо вам, и еще раз с днем рождения, службу.
4: Спасибо большое за поздравления. Всем безопасных дорог.
3: Спасибо.
0: Вечернее шоу.

0: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Берег включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсика,
14: но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Авторадио.

0: Как-то частенько мы в последнее время начали говорить про искусственный интеллект.
1: Да, потому что сегодня понятно, день искусственного интеллекта.
0: Куда деваться, а также день хаоса и беспорядка.
1: Да, вот тут все сошлось.
0: Да, вы знаете, компания NTech Lab разработала специальную видеоаналитику на основе этого самого искусственного интеллекта, которая будет помогать университетам выявлять прогульщиков, а также распознавать на входе правонарушителей. Ну, правонарушитель, понятно, эти умные камеры, они сейчас по всей стране разбросаны, очень здорово отслеживают этих самых правонарушителей. Но вот что касаемо присутствия или прогульщиков студентов на лекциях, у меня большой вопрос. Потому что, ну, во-первых, понятно, что студенты ходят в институт сами по собственному желанию, и никто их не может заставить. Но самое главное, вы знаете, какое благое намерение у разработчиков этой программы. Выяснять на занятиях какого преподавателя и какого предмета больше всего, в первую очередь меньше всего студентов. И, соответственно, чтобы руководство того или иного учебного заведения делало выводы, меняло программу, меняло рейтинг предмета, меняло, может быть, преподавателя. И вот для того, чтобы понять это, вот создана такая система. Я не очень уверен, что система с прогульщиками будет работать, потому что, ну, по крайней мере, у нас раньше на семинарах преподаватель говорил: вы ходите в институт за знаниями, не хотите, все будет на экзамене понятно. Это первое. А второе, вот по поводу рейтинга предмета или рейтинга преподавателя, это, конечно, благие очень намерения, очень хорошие. Но насколько будет руководство высшего учебного заведения менять программу в угоду группе студентов, которые ходят или не ходят на тот или иной предмет, мало того...
2: Это уже заходит, понимаешь, на территории каких-то большой аналитики. То есть
0: Это будет большая аналитика. Это же именно разработанная видеоаналитика. То есть разработана будет не на уровне социологического опроса. Нравится ли вам Иванов Иван Иванович? Как он читает лекции или как он ведет семинары?
1: А ректор что, уже лень зайти просто в кабинет?
2: Каждый день нужно заходить.
1: Пожалуйста, декан, если какие-то проверяющие. То есть в былые времена мы как-то обходились, и все нормально.
0: Вот для меня очень много вопросов.
1: У меня сын только что закончил высшее учебное заведение. Я понимаю, что то, что было там у нас во времена лет 20 назад, это сейчас совершенно две разные системы образования. И то, что как они сейчас учатся, действительно, ты, Захар, говоришь, хочешь, не хочешь.
0: Абсолютно верно.
1: Ты получаешь знания. Иногда достаточно дистанционно получать их. Даже вот просто подключиться к лекции, у них очень много было лекций именно дистанционно. И вот как ты будешь тут определять, да, хороший преподаватель или нет?
0: Нет, то именно
1: такая себе история.
0: Так же самое по тому, подключился, не подключился. Это я согласен, очень много вопросов, очень много доработок.
1: Тогда робота давайте поставим, он будет преподавать лучше всех.
0: Вот по поводу робота у него нет эмоций. Но в любом случае, вот это вот... Пока больше вопросов, чем ответов. Но программа такая и есть. Посмотрим, до чего она доведет.
3: Вечернее шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: 中国汽车的维修和保养. Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
7: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
8: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
9: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
11: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
12: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: что древаляется, когда все это кончится. Ну что, чистюли, а также...
1: Их родители.
0: Нет, как его назвать?
1: Ну кто?
0: Те, кто в противовес.
2: Грязнули.
0: Грязнули, да, портачники.
1: А вообще это просто поэтические натуры.
0: Да кто которые... вам сказал?
1: Да потому что.
0: Да ладно.
1: Ну потому что возьми любую творческую личность, посмотри, что у них творится в комнате. Редкий кто вот ставит ровненько все, ручечки кладет,
0: мне
1: там
0: вот
1: карандашики. Мне
0: вот младшая дочь это все время доказывает, что я творческая.
1: Вот, вот.
0: Именно.
1: Вот,
0: ты посмотри,
1: вот видишь,
0: все гении.
1: Примере.
0: Все гении. Все гении, да. Люди, они все были вот такие, что разводили в комнате бардак.
1: Да, тот же самый Шерлок Холмс, вспомни. Когда у него убиралась миссис Хадсон, он все время потом ругался. Не может найти.
2: Ничего найти, не да.
1: Да. Безобразие.
2: Раньше все лежало на своих местах.
1: Да.
0: Ладно, в общем, давайте, друзья, чистили вы или допускаете небольшой творческий беспорядок, но и ваша самая нелюбимая домашняя обязанность. Об этом мы сегодня говорим в лайв-чате. Давайте читать, что у нас тут есть.
1: Честное признание, пишет Светлана, делаю все из-под пинка. Но когда все на своих местах, мне, конечно, нравится. Муж не дает расслабиться от слова совсем. Ну, где-то должен быть начальник. Вообще, вот мужчина, да, руководитель. Женщина, нужно, чтобы был порядок.
0: То есть я так понимаю, что муж любит, чтобы все было на местах,
1: да.
0: Но не своими руками.
1: Он руководит.
0: Он руководит.
1: Потому что
0: он
1: кто-то
0: руками
1: должен руководить,
0: водит,
1: а кто-то
0: делать.
1: Делает,
0: а кто-то руками делает. Да. Светлана, попробуйте оказать сопротивление. Я вам предлагаю такой вариант. Дальше еще одна Светлана пишет. Люблю, когда чисто. Стараюсь сразу все класть по местам. Не всегда, конечно, получается, но я стараюсь. Не могу спать, если на кухне не прибрано. Самая неприятная обязанность – это раскладывать вещи после глажки и убирать кошачий туалет. А я, кстати, как раз раскладывать вещи после глажки люблю. И согласна
1: Погладить.
0: С вами... Гладить, ну, нормально. Нормально, да.
1: Ну, утешает, да? Согласись.
0: Есть такое. Не могу сказать, что прям люблю, но не могу сказать, что сильно отрицаю. И тоже не могу заснуть, если на кухне не прибрано. Вот
1: да. От этого очень хорошо помогают тараканы. Когда появляются тараканы на кухне, да, то ты невольно прибираешься перед сном, потому что понимаешь, кому все это достанется.
2: Дарья из Чехова пишет: я чистоту очень люблю, но больше люблю, когда убирается кто-то другой в семье.
1: Кто же спорит?
0: Кто же
1: конечно,
0: этот человек?
1: Кто же
0: где
1: этот
0: же
1: человек?
0: Его найти-то? Домработница, может быть?
1: Тоже вариант, кстати, да. Муж, найми домработницу. Часто говорят жены, которые устают просто прибираться. Друзья, плюс 7-915-459-2020. Наш лайв-чат работает. Итак, чистюли вы или допускаете небольшой творческий беспорядок? Как у вас с этим обстоит? Какое дело вы считаете, ну, самым ненавистным по дому? Пишите. У нас, как всегда, есть для вас подарки. Два билета на концерт Басты.
2: Да, два...
1: А, ты хочешь повторить?
2: Я хотел, да, сказать.
1: Давай еще раз, давай.
2: Плюс 7-915-459-2020. Надо же понимать, куда писать.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гипер ленте только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО «Альфа-банк 6+. Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
12: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В РАН исключили риск новой пандемии из-за Эболы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Нынешняя вспышка лихорадки Эбола не должна привести к новой мировой пандемии. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко. При этом инфекция остается крайне опасной и передается при тесном контакте с заболевшим. Напомню, вспышка началась весной в Демократической Республике Конго. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, число погибших превысило уже 700 человек. В Роспотребнадзоре заявили, что риска распространения Эболы в России нет.
3: Про правила дорожного движения.
2: В нашей стране большое число камер не видят опасное нарушение правил дорожного движения, поскольку устройства устарели. Об этом пишет Автоньюз со ссылкой на экспертов. Сегодня на российских дорогах эксплуатируется значительное число камер старше 7 лет. О том, какие нарушения ПДД сейчас чаще всего не выявляют устройства фото-видеофиксации, корреспондентам Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Больше трети камер – это изделия, можно сказать, ретро-поколения, которым 5-6 лет и больше. В ряде субъектов федерации таких камер до 90%. И мы понимаем, что такие камеры работают, например, с критически важным выявлением непристегнутых ремней. Люди, которые не пристегиваются, это потенциальные клиенты больниц и моргов. И понятно, что такие составы в КУАПе, они не просто так, они для того, чтобы сохранять людям жизни. И контролировать это требование просто необходимо. На дорогах есть ровно два инструмента контроля за безопасностью. Это система фото-видеофиксации и сотрудники госавтоинспекции, которых не расставишь на каждом углу, и которые уж точно не всегда могут проконтролировать, пристегнуты ремни или нет.
2: Кроме того, эксперт добавил, что зачастую камеры не фиксируют нарушения правил дорожного движения при выезде на встречную полосу.
3: Про продукты.
2: Цены на шоколад в России снижаются уже шестой месяц подряд, об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе он стоил в среднем 1554 рубля, в июне 1528. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев.
3: Про животных.
2: Количество гостиниц, кафе и ресторанов, куда можно приходить с домашними животными, за год выросло на 50%. Об этом пишет издание «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование. Примерно 30% владельцев берут питомцев в путешествия, 22% ходят с собаками в заведения общепита. В прошлом году в стране появился стандарт для путешествий с животными. А сейчас готовится ГОСТ, который планируют распространить также на кафе и рестораны. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Жалко, редко у нас деньги появляются нынче в кошельках. Ну, я имею в виду все на карточках в электронном виде, да? А так, чтобы купюры, как раньше. Ты как складываешь, Гордеева, обычно в кошельке?
2: Чтобы обязательно они лежали все вот в одинаковом порядке.
1: Вот.
2: Во-первых, от больших к меньшим.
1: Да, к меньшему,
2: да? И обязательно, чтобы одинаковой стороной.
1: Абсолютно верно.
2: Чтобы все были абсолютно идентично лежали.
1: Представляешь, как вот будет красиво лежать 23 тысячи? Да, которые сейчас скопились у нас в банке.
2: Одной купюрой.
3: Но для того, чтобы эти 23 тысячи лежали у вас в кошельке, вы должны, во-первых, иметь гимн Авторадио у себя в мобильном телефоне, ну а во-вторых, вы должны назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире.
0: Мурзилки лайф! Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, жаль, что отгремели выпускные, а то, в принципе, вот сейчас сумма у нас 23 тысячи в банке, плюс, опять-таки, Озонбанк может увеличить сумму до 46 тысяч рублей.
2: Хороший подспорье, да.
1: Можно было бы такой выпускной закатить. В общем, друзья, нет ничего невозможного, потому что это 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры «Много денег». С нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Притом работаем по-крупному, потому что призовой фонд этого сезона 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Вы их загадываете, мы их исполняем, плюс еще будет дополнительно одна мечта от Озонбанка. Мы ее будем разыгрывать уже в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и, друзья, если вы действительно хотите быть в курсе о движении денег в нашем банке, добро пожаловать на сайт Авторадио.ру, где вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и там же вы можете написать свою мечту.
1: Ой, так приятно наблюдать за движением денег, особенно если они двигаются в вашем направлении.
3: Это правда.
2: Любимое направление, да.
1: Давайте установим радиорулетку и поймем, в чьем направлении могут отправиться 23 тысячи рублей. 0328 в конце телефона Вадима из Санкт-Петербурга. Мечта Вадима следующая. Хочу создать компанию, благодаря которой у людей будет возможность иметь неограниченный доход. То есть Вадим, я так понимаю, начинающий предприниматель. Может быть, у него есть какой-то стартап, и он хочет начать свой бизнес. Но, вероятно, ему нужны для этого какие-то деньги, да?
2: Еще раз, он хочет
3: создать компанию.
1: Компанию, благодаря которой у людей будет возможность иметь неограниченный доход.
2: Деньги же будет выпускать?
1: Ну почему?
3: Стать директором Газнака?
1: Ну какой-то хороший, хочет сделать фирму какую-то.
2: Звонить будем с Вадимом.
1: Давайте,
2: очень хочет поговорить с вами.
1: Естественно, узнать подробности все. Звони. Что за компанию? Что за предприниматель? Кстати, Баста был с выпускным в эфире. Эта песня поможет сейчас сорвать банк.
2: Вадим. Радиостанция Авторадио приветствует вас. Это игра «Много денег» на Авторадио. Вадим, а вы участник нашего проекта, потому что мы услышали у вас в телефоне гимн Авторадио.
1: Алло, Вадим. Это Брагин, Гордеев, Захар. Это Гузилки.
3: Здрасте.
1: Здрасте.
2: Еще раз, да. Итак, ваш номер выбрал Авторадио Рулетка как участник. И, соответственно, мы поэтому вам звоним. Хотим, чтобы деньги вы у нас выиграли. И хотим о ваших мечтах поговорить. Ведь вы же делились своими мечтами, желаниями на сайте Авторадио?
4: Кто звонит?
2: Я Татьяна Гордеева.
1: Авторадио звонит.
2: Да, Татьяна Гордеева, Михаил Брагин, Захар.
3: Захар,
1: да. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
4: Слушаю вас.
2: Вадим, давайте мы поговорим.
1: Мне кажется, Вадим какой-то опять не настоящий.
3: Ну, а может быть,
2: Вадим, вы настоящий?
4: Говорите, я слушаю.
3: Все понятно. Говорите, я слушаю.
2: Вадим, вы можете
4: сказать... Пока не дам ответ, подумай.
2: А если я вас

0: Прошу, какая песня только что звучала в эфире Авторадио?
1: А повторите, пожалуйста, не расслышал.
2: Угу. Ну, все понятно.
3: Все понятно.
0: Боже мой.
2: Да чего дожил прогресс?
0: Теряем пам, людей.
2: Пам, пам, пам. А мы ж были повелись, я думал,
0: вообще,
2: я
0: да,
2: думал, реальный
0: надумали.
2: Человек.
0: Ну, человек такая вот, ну такой
2: да,
0: темперамент
2: бывает, там, разбудили него, там, человека
3: в подождите, подождите. Вадим рано или поздно узнает ведь, что мы ему да. звонили, ему упадут 3000 рублей за наличие гимна Авторадио, и он поймет, что, черт возьми, надо отключать вот этого робота.
0: А я еще и скажу, что генеральный партнер игры «Озонбанку» удвоит этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Вадим получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
3: Ну, а я скажу, что да. банк подрастает до 25 уже тысяч
2: да,
3: рублей.
2: Да, это лучше, чем 23. Во всяком случае, на 2000. Как это красивая сумма. Давайте запустим радиорулетку. И продолжим сезон.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.

0: Реклама. В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353. Предложение ограничено до конца июля.
1: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Ищи стабильную.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл. На плюс.

0: Посмотрел я тут, друзья, на Холланда и понял, пора поговорить о сутулости. Все мы в той или иной мере от этого страдаем, да, Гордеева?
1: Что бы было, если бы не было чемпионата мира?
0: Да, ну, от сутулости, от спины, от кривизны нет.
2: Ты меня спросил так, то, что это...
0: Ну, просто, ну, типа, сутулость.
2: Сутулость.
0: Но ты не страдаешь от сутулости? Вот, от сутулости не чувствуешь?
2: Сейчас уже как будто я начинаю страдать, вот ты когда меня спросил. Как будто такое вообще, что вы только что обсуждали. Не видел, какая Гордеева горбатая вообще.
1: Надо тему взять, но чтобы не про нее, а про Холланда.
0: Большинство людей уже через 15 лет сидения на рабочем месте, а мы уже сидим 25, становятся сутулыми. Оказывается, да, 80% российских школьников страдают от сутулости. Вот давайте обсудим эту тему с персональным тренером, спортивным физиологом Никитой Скрипником. Никита, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, скажите, что все сутулые, правда ведь? С вашей точки зрения.
2: Ну, все, нет.
0: Ну, не все, хорошо. Никит, а неужели действительно все так плохо у россиян? Мы что, все кривые и косые или нет? Или все-таки есть исключения?
3: Исключений практически нет. Практически не действительно вот. Большое количество людей обладает нарушением осанки в той или иной степени в разных отделах позвоночника. Да, и асимметрия, и по фронтальной линии, по сагитальной линии, да, действительно наблюдается чаще всего.
2: А как появляется, например, кривая спина у школьников? Какие факторы это провоцируют? Просто вот неправильно сидят за столом, там с теми же уроками и так далее?
0: Или гаджеты, или еще что-то?
2: Да ну тут какая разница, с гаджетом или с учебником?
3: Два фактора, которые влияют. Первое – это положение тела, в котором школьник долго находится, это сидя, изучая уроки, да, какие-либо в школе, либо домашние. И второе – будем откровенны, дети много проводят времени за компьютером и за телефонами, что тоже приводит к факторам сутулости. И второй большой фактор – это то, что недостаток общей физической подготовки у школьников на сегодняшний день – это проблема актуальная, они мало занимаются системно, а тут, конечно, это противодействующий фактор сутулости тоже.
0: Мало уроков физкультуры, мало.
1: Хорошо, ну а давайте поговорим про взрослых. Получается, вот у них тоже это все из детства? Ну, у нас, да, взрослых. Или это приобретенная история? От чего зависит?
3: И так, и так. Но мы в детстве тоже много вот, да, поколения, которое сейчас уже называется взрослыми, мы тоже проводили много времени за уроками.
0: Ну, мы хотя бы гуляли и занимались физической культурой, да, и так далее, всякими активностями. Но не так, не сидели за гаджетами, это точно, такого количества времени.
3: Да, да, согласен. Уровень двигательной активности у детей современных ниже, чем было в свое время у тех, кто сейчас называется взрослыми. И это сказывается действительно количество сутулых людей взрослых меньше, чем такое же соотношение детей.
0: Ну, посмотрим, что будет. А вот, допустим, у большинства из нас сидячая работа. Мне кажется, это подтвержденный факт сейчас. Что нужно делать, чтобы спина осталась прямой? Как ее держать? Может быть, есть какие-то... Мне кажется, специальные даже офисные стулья для прямой спины делают сейчас.
3: Есть, да, вы правы. Есть специальные офисные стулья, которые позволяют держать спину прямой. Есть определенные такие факторы, которые можно вот самому просто без того даже наладить. Монитор выше поставить, чтобы подбородок был слегка приподнят.
0: Выше монитор.
1: Да. Так, что еще? На уровень глаз.
3: Угу. На уровень глаз можно даже чуть выше, потому что чтобы была компенсация от взгляда в телефон вниз, чтобы мышцы шеи по задней линии были в большем тонусе. Это может сослужить отличную службу.
0: Так.
3: Вот. Ну и периодически вставать, делать зарядку, физическую активность какую-то проявлять. Я советую своим офисным подопечным поставить принтер подальше, если они часто распечатывают, для того, чтобы был повод встать, пройтись и за заветным листочком и снова вернуться на рабочее место.
0: А, то есть это вообще хорошая история, все разносить по разным местам помещения для того, чтобы человек ходил во время работы. Ну, то есть кофейный аппарат где-нибудь в конце этажа сделать.
2: Туалет этажа на три ниже.
1: Да, вот на пару этажей.
0: То есть это будет хорошо. Ага. А какие, может быть, вот еще физические упражнения?
2: А я вот сначала у Никиты спрошу. Знаете, у меня тут у дочери тоже, соответственно, нашли какое-то небольшое искривление, но сказать, что оно не справится теперь никогда, что это на всю жизнь. Это правда так или все-таки возможно исправить? Или просто возможно не допустить усугубления?
3: возможно, не допустить усугубления и, возможно, методом регулярных физических упражнений сделать так, чтобы она, в принципе, никогда не чувствовала последствия этого искривления. Схема асимметричная и так или иначе в какой-то степени mm-hmm. мотивирует. Но самое главное что? Самое главное не чувствовать негативные последствия от этого. И если ваша дочь будет регулярно заниматься, делать упражнения uh-huh. на спину, на ноги, на ягодицы, то она не будет чувствовать последствия этого искривления.
0: Сколько нужно заниматься спиной, вот, Никита? Сколько в день? Какие-то упражнения, может быть, это самые элементарные?
3: Ну, достаточно 2-3 тренировок в неделю общей физической направленности для того, чтобы об этом не думать и заниматься спокойно дальше своей учебой, играми, смартфонами.
0: 2-3 раза в неделю всего лишь?
3: Да. Они будут компенсировать.
1: А давайте теперь о как бы противопоставлению. Да, если не заниматься спиной, спортом, к чему это может привести?
3: Ну, сутулость, это что, да, вот то, что мы называем сутулость, это когда мышцы груди сильнее, чем мышцы спины. И у нас мышцы груди стягивают плечи вперед, и, соответственно, мышцы спины растягиваются. И визуально мы видим такой вот, ну, скажем, в кавычках, горб, да, когда подбородок опускается. Это является первым предвестником последующего остеохондроза шейного отдела, грудного отдела. Потом в шейном отделе достаточно легко появляются подвижные мигрени. И дальше по накатанной, дальше...
0: Повышение давления и так далее, да, и прочие проблемы.
3: Да, именно.
0: Ясно. Спасибо большое. Будем заниматься спиной. Вот сейчас будет пока маленький перерыв, Гордеева.
2: Я, кстати, рекомендую всем нашим слушателям, кто, например, не с самого начала послушал Никиту, в подкастах наших переслушайте все советы и все, соответственно, правильные выводы о нашем образе жизни.
0: Спортивный физиолог Никита Скрипник был на связи. Всем здоровья. Счастливо.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда «Линксавто» «Фит-сервис» замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
15: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
16: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Чистю ли вы или допускаете дома небольшой творческий беспорядок? Кто следит за порядком в вашем доме? Насколько строго? Ну и ваша самая нелюбимая домашняя обязанность. Обо всем этом мы сегодня говорим в лайв-чате. Давайте разбирать тут все, что у нас накопилось.
1: Угу. Ну, Екатерина, конечно, для меня это просто катастрофа. Когда, наконец, заканчиваю уборку, можно начинать заново. Убираюсь все выходные, вечерами, а порядка не видно. Устала ужасно от беспорядка. Старшему у меня 7 и 9, то есть, вероятно, есть еще и младший, представляешь? Пробовала привлечь к уборке. Ничего не получается. Просила хотя бы не сорить. Помогает лишь на какое-то время. Вот и бегаю по кругу. Пока убираю в одной комнате, в другой наводится беспорядок. Ну что,
2: ну, чуть-чуть... Такое, знаешь, круговое
1: еще
2: движение.
1: Подождать, да, 7 и 9, ну... Когда мы начинали убирать сами? Хотя уже и в 7, и в 9, по-моему, да, как-то помогали потихонечку,
2: ну,
1: да?
2: Потихонечку,
1: были
2: да.
1: свои обязанности.
0: Были свои обязанности, я уже где-то класса с 5-го, 6-го точно же, мне даже не напоминали, я знала, что каждую субботу...
1: 5-й, 6-й, это не 7, 9.
2: Это не 7.
1: Да-да-да,
2: не
1: уже
2: 9.
1: Постарше.
0: Почему? Ну, сколько? 10 мне было.
1: Ну, ладно.
0: Не важно. Ну, плюс-минус, не важно.
2: Марина Козерог по гороскопу. По характеру перфекционист и по совместительству главная душнила в семье. У меня все должно быть по полочкам, всюду должен быть порядок и чистота. Посуда должна мыться сразу после еды. Я не могу отдыхать без всего этого. А из нелюбимого это Глашка. Слишком монотонно для меня. Я изменила гардероб некоторых членов семьи и приобрела определенные гаджеты, которым делегировала это занятие. Полотенца в ванне висят ровно.
0: А потом ровно складываются и могут также ровненько лежать на полочке. И, в принципе, иногда про них...
1: Ну, некоторые вещи не надо гладить, на самом деле. Ну, зачем? Я вот не понимаю, зачем
0: это,
1: полотенце
0: гладить. Это девиз моего мужа.
1: Да.
0: Не некоторые, а вообще практически все.
1: И трусы, носки, ну вот это, ну понятно, что носки не надо гладить, да.
2: Я с радостью увидел, что в какой-то действительно документальный фильм джинсы не гладят. И ну, это для меня джинсы... главный аргумент для жены.
1: Нет, джинсы я бы все-таки погладил, ну потому что разные джинсы бывают.
2: Не понятно. Гладят джинсы. Настоящий ковбой.
1: Еще одно сообщение. Лара пишет, добрый вечер, я дева по гороскопу, люблю, когда чисто. А чисто у меня только, когда дома никого нет. А когда все дома, только и делаю, что хожу и захлопываю за всеми шкафчики.
0: О, да.
1: И собираю чашки из-под кофе и чая, даже если еще не допили. Как я вас понимаю, Лара, это тоже моя душевная боль. Я еще выключаю свет за всеми, хожу.
2: Вот. И ты тоже чашки выдираешь из рук?
1: Раскладываю на места, но иногда это тоже достает и говорю, да, пускай посуда стоит, все, не буду мыть. Пойду вон футбол смотреть. Надо иногда себя отпускать.
0: А так ты что, главное,
2: и твоя жена думает, боже, хорошо, что раз в 4 года чемпионат мира, когда ты можешь идти смотреть футбол. А в остальное время уж прости.
1: Слушайте, ну давайте вручим 2 билета на концерт Басты. Ну вот Лара прекрасный пример для подражания, тем более мы с ней близки по духу.
0: Давайте, Лара получает 2 билета на концерт Басты, который состоится 29 августа на большой спортивной арене Лужники. Все остальные идут убираться.
1: Подожди, идут убираться.
2: Опять!
1: Сначала послушают нашу фирменную музыкальную пародию через 10 минут.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.

0: Я считаю, мы очень достойно отметили этот праздник, день хаоса и беспорядка.
1: Напомню, это мы можем, да.
0: Да, напомню, что в середине июля он традиционно отмечается. И вот сайт КП.ру, напомню, провел опрос по поводу того, насколько россияне поддерживают порядок в доме. И выяснилось, что для половины опрошенных вот этот вот творческий беспорядок, как некоторые могут называть бардак, вполне приемлем для наших сограждан, которых, собственно говоря, опрашивали. Брагин устраивает потихонечку бардак в студии, но самое главное,
2: что есть
0: люди, которые говорят другое. То есть, как бы и поддерживаю, и не поддерживаю. Давай, кидай.
2: Опс.
0: Недоброс.
2: I hate this
0: game. В общем,
2: game.
0: Дома бывает по-всякому. Когда-то бардак, когда-то чистота. Главное, чтобы вам было комфортно.
2: Ну, потому что, когда есть повод устроить хорошушки, есть повод устроить... Когда гости приезжают, да, это повод для уборки. Там праздник какой-то, к Пасхе.
0: Новый год.
2: Новый год, там конечно. Помыть, да, как-то там. Теща вот приезжает, да, допустим,
1: праздник.
2: Мы прибираемся
0: а
2: всегда.
0: Я думал, теща приезжает и прибирается.
2: Вот, потому что, ну как, теща приедет, а у нас бардак, конечно.
1: Надо же пыль в глаза пустить.
2: Вот. Но есть, конечно, какие-то конкретные привычки, которые я, допустим, истребить не могу, ну потому что у меня висят носки в определенном месте, или лежат, допустим. Я знаю, что я туда кладу... Чуть-чуть ношеные, но еще не грязные. То есть у меня есть средняя
1: чуть-чуть
2: стадия.
1: Чуть-чуть ношеные, да-да-да, хорошо.
2: Да, а жена, естественно, сразу все выкидывает. Я говорю, не надо, у меня есть вот определенное место. Вот то есть она считает, что это бардак, а я считаю, что
1: вот
2: нет.
1: Это ваша семейная история и положена в основу нашей фирменной музыкальной пародии.

0: радовать.
1: Пойдем, Захар, хоть пыль протрем, а то сейчас гостья придет, а у нас тут не прибрано, может.
2: Да. Уже все сделано.
1: Да что ты говоришь?
0: Да. Да еще какая гостья. Лапулечка! Наташа Королева через несколько минут в нашей студии с живым концертом.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.»
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория
5: 6+. Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей. Знаменитый мотопарад до государственной границы. Звездные хедлайнеры. 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Тамбовская область переходит на новую схему продажи бензина. Об этом далее.
0: Про главное.
2: С 20 июля в Тамбовской области вводят продажу бензина по четным и нечетным дням. Временные лимиты на АЗС власти объяснили борьбой с очередями. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, такое решение было принято оперативным штабом по итогам опроса жителей на портале госуслуги. Инициативу ввести график продажи в зависимости от госномера авто поддержали свыше 80% проголосовавших. Снижать минимальный порог заправки до 20 литров в одни руки пока не будут. Он сохранится на прежнем уровне 30 литров.
0: Про болезни.
2: Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности тулеремии в дачный сезон. Инфекцию переносят грызуны и насекомые, а заразиться можно после укуса, контакта с животными, а также через загрязненные продукты или воду. Болезнь может сопровождаться воспалением лимфоузлов, язвами, кашлем, одышкой и болью в животе. Врач-инфекционист Владимир Никифоров в беседе с Авторадио рассказал, что больших вспышек тулеремии не было давно.
3: Фоново она все время есть. Это классический занос, то есть болеют же животные, причем не только млекопитающие, но болеют и птицы, земноводные. То есть для тулеремии резервуарных хозяев очень много. А передается человеку, как правило, через либо это комары, либо это слепни, ну или клещами. У человека в евроазиатском регионе протекает не очень тяжело и, как правило, может протекать в виде кожно-бубонной формы, то есть на месте укуса насекомым или членистоногим возникает небольшая язвочка, умеренная, болезненно, а регионально по отношению к ней будет увеличиваться лимфоузел.
2: При этом эксперт отметил, что болезнь хорошо лечится антибиотиками. Для защиты специалисты советуют закрывать грызунам доступ в дома и дачи, пользоваться средствами от насекомых и носить закрытую одежду. А вот самым надежным способом профилактики остается вакцинация.
0: Про деньги.
2: Россиянам не стоит переводить все сбережения в иностранную валюту. Как рассказал агентству Prime доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова, разумная доля валюты в накоплениях составляет не более четверти или трети. Остальные средства эксперт советует распределять между рублевыми вкладами и облигациями. При этом валютные операции лучше рассматривать не как способ быстро заработать, а как часть долгосрочного финансового плана.
0: Про автомобили.
2: В России появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. Подготовить его планируют к декабрю 2028 года. Об этом пишет ТАСС. В документе закрепят общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, что единые правила упростят внедрение таких технологий и их подключение к интеллектуальной транспортной системе. Официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей 32 копейки. Курс европейской валюты – 89 рублей 33 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
4: Друзья, ну а с этого момента на Авторадио объявляется праздник. Яркий, красивый, громкий, веселый, искренний, музыкальный. А в самом сердце этого праздника она. Всегда молодая, всегда невероятно очаровательная, всегда любимая Наташа Королева!
5: Добрый вечер!
4: Да, итак, в эфире наша концертная студия. Мы уже, в принципе, готовы начинать.
6: Но я лишь добавлю, что живой концерт Наташи Королевой можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
4: Так что встречайте в эфире «Лето Кастаньет».
6: Погнали!
7: Ой-ой-ой-ой-ой.

0: Ага. Ой-ой-ой-ой-ой! Добрый вечер.
1: Боюсь что-либо и говорить. Вдруг сейчас еще один фальш-финал будет. Наташ, просто шикарно выглядишь.
0: Благодарю.
1: Хочется сделать комплименты.
0: Ну, я готовилась к вам на свидание.
1: Это прекрасно.
2: Так,
0: потому что
2: есть.
0: У нас была какая-то долгая разлука.
1: Долгая.
0: И мы встречались только вот здесь, в коридорах этого прекрасного нового здания. В коридорах или в лифте?
3: В лифте. Эта встреча стала решающей.
0: И я говорю, ребят, ну как-то что-то мы потерялись. Они говорят, нет, не потерялись.
3: Мы просто переезжали, да.
0: Вот, у вас был сложный переезд. Я вас поздравляю.
1: Да.
0: У вас теперь такая красивая, модная, классная студия. Вы крутые.
1: Мы просто в старую не могли тебя уже пригласить, ну как ты знаешь.
2: Ты там уже была.
0: Да, я там была, там было намолено, тоже было так очень.
1: Мы здесь
0: и памятно.
1: Намолим.
0: Да.
1: Вот. Сколько раз тебе спрашивали про секрет твоей красоты и молодости, скажи, пожалуйста.
0: Ну, постоянно это делают.
1: Постоянно. И ответ на данный момент?
0: Я не знаю, честно говоря, нет секрета. Ну, просто, наверное, мое внутреннее состояние и мой девиз, который я себе дала после 50. Вот когда мне полтинник стукнуло три года назад, я сказала, Наташа...
1: Три
0: года назад. Я сказала, Наташа, мы теперь идем в обраточку. То есть я каждый год уже там праздную, типа, 49, потом 48.
1: 47 сейчас стало.
0: Ну, то есть, понимаете, то есть я каждым годом после полтишка просто решила молодеть.
2: Ну, и, Коль, уж ты, как истинная дама, сказала про свой возраст.
1: Про полтишок?
2: Ну, что это было
1: 3
2: года.
1: 47, да.
2: Нет, просто я хотел сказать, что мы должны еще отметить 50 лет твоей творческой деятельности. Ты же сама говорила, что впервые встала на табуретку и спела песню в 3 года.
3: С большим хором, значит, 50 лет творческой деятельности.
0: 50!
3: Полвека на сцене, Наташа Королева.
0: Боже, мурзилки, что бы я без вас делала? Я-то и запамятовала, ну, понимаете, склероз-то никто не отменял. Круто, да, действительно, в 3 года я стояла с детским хором, пела «Крейсер Аврора». Да, полтинник,
3: вообще,
0: с ума
3: да.
0: сойти.
3: Слушай, ну, может быть, избавить обороты. Уже заслуженный артист Российской Федерации. 50 лет на сцене. Понимаешь, можно уже так и себя где-то поберечь там, да? Но мне кажется, вот ты и размеренная жизнь — это не совсем совместимые понятия.
0: Согласна, да. И вот я не могу. Вот пару дней вот полежать где-то, отдохнуть, все достаточно. Потом мне хочется опять что-то вот в каком-то движении находиться.
3: Телепроекты, конкурсы, концерты, поездки.
0: Концерты, выступления, параллельно какая-то еще есть. Такая бытовая жизнь, которая тоже занимает много времени. Я сейчас дом свой перестраиваю.
3: Вот как хорошо. Мы как раз сегодня разговаривали здесь со слушателями о том, кто в доме хозяин, грубо говоря, там, да, кто больше следит за порядком, кто чистюля, а кому нужен творческий беспорядок. Вот расскажи про дом и про свои бытовые вопросы.
0: Касаемо творческого беспорядка, это у меня все-таки пацаны за это
2: отвечают. Есть
0: отвечают.
2: Кому, да.
0: Вот, они творческие, они вот этот беспорядок мне устраивают. Я все-таки такая, ну, я не знаю...
3: Хозяйка.
0: Хозяйка, да. И вот я уже 2,5 года нахожусь в стройке. Это стихийное бедствие. Когда я кому-то об этом говорю, все, конечно, сразу в шоке. А я нормально.
1: Ну, то есть ты сама контролируешь все,
0: да,
1: эти там
0: конечно.
1: Краны?
0: Да, конечно. У меня утро начинается. Это, то есть,
3: встреча чатик, с прорабом.
0: Чатик, прораб, все, контроль, фотографии, все, отчет. Или я приезжаю на объект.
2: Неожиданно.
3: Слушай,
2: даже.
3: Ну ты ремонт делаешь, или да. ты там расширяешься, там,
0: я
3: дизайнер?
0: Я делаю реконструкцию. То есть у меня был старый такой домик, который я построила в свои 19 лет. И вот я решила его немножко подувеличить. То есть это реконструкция, а это еще сложнее. Что легче построить на новом месте, чем реконструировать.
1: Ну и виден хотя бы какой-то свет в конце
0: да,
1: тоннеля.
0: Да, да, я надеюсь. Я просто, я посылаю всем...

0: вынесли в космос, что, наверное, в начале сентября...
1: На Василие!
0: Будем отмечать. Мне так хотелось.
2: Финишная отделка, по сути.
0: Да, у меня уже... Я на финише, да, я на финише.
1: Гостевая есть комната?
0: Обязательно.
2: Ты напрашиваешься, что ли?
0: И не одна.
1: И не одна. Прекрасно. Как прораба зовут?
0: Ой, прораба зовут Миша, Давид, Миша. То есть у меня их несколько.
1: Миша, Давид.
0: Да, и самый главный – это Андрей.
1: Андрей.
0: То есть, видите, у меня три богатыря.
1: Миша, Давиду и Андрей, сейчас персональный привет от нас.
3: Ребят, давайте к сентябрю там уже, девушке надо уже будем обрадоваться по этому поводу.
1: Ну и, конечно же, наверняка будет очередная публикация в соцсетях, потому что, мне кажется, ни одного дня не проходит, чтобы не было чего-то опять в соцсетях, в новостных лентах про Наташу Королеву. Ты сама это создаешь или нет? Или у тебя так пиар-служба прекрасно
0: работает? Скажите, что новенького сейчас появилось?
3: Слушай, я не могу сказать, но вот просто вот открываешь даже новостные ленты, а там внизу Наташа Королева там заявила, что она ураган. Наташа Королева...
2: она строит
3: опять,
2: дом.
3: Конечно же, развод. Заходишь по заголовку, конечно же, не развод. Ну, разводили тебя раз 50, наверное,
0: это
3: уже
0: да.
3: Больше.
0: Ну, вы понимаете, видимо, вот Наташа Королева, как такой имя-бренд, он просто хорошо в соцсетях продается. И, видимо, этим пользуются люди. Ну,
1: то есть ты к этому вообще не имеешь отношения?
0: Не, я к этому совершенно не имею отношения, и слава богу.
2: Слушай, а ты можешь вспомнить самую нелепую новость про себя?
0: Ой, ребятки, ну было разного, и такого всего нехорошего. И даже нелицеприятного.
3: Ну ты переживаешь по этому поводу или уже отпустила и не
0: обращаешь
3: внимания?
0: Я давно уже не переживаю, я уже давно так с толстой кожей.
2: 50 лет на сцене, извините меня.
0: Ребят, я нет, но все-таки близкие и родные, они немножко переживают.
3: Ну конечно, и сыну достается.
0: И мама, конечно, когда она читает, что она попала в тюрьму за налоги, и вообще, а сын убил ректора. Ну то есть вы понимаете, какой бред про нас сочиняют, но это же неправда, это все больная фантазия вот людей, которые получили вот этот доступ к интернету. Угу.
2: Вседозволенность такая.
0: Да, и, к сожалению, это большой минус в этом есть.
3: Слушай, ну какая же ты молодец. Как говорится, всем сплетням назло, Наташа Королева цветет, улыбается и поет. И, кстати, сегодня в программе будет премьера, не пропустите, а сейчас в концерте небольшой перерыв.
1: Или как это, гидропауза, да?
2: Да.
4: Вечернее шоу. Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: На афише великолепное имя Наташа и фамилия Королева. Наташа Королева сегодня у нас здесь в эфире.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Привет, концерт привет, продолжается.
2: Продолжается.
3: Что устроим?
2: Устроим мы, пацаны, не в обиду вам, но мы устроим девичник.
3: А мы любим, когда вы устраиваете девичник.
2: Да.
3: Давайте.
2: Ну, тогда погнали.

0: Ну ничего, чемпионат закончится, мы к вам примкнем.
1: Вернемся.
2: Феминистская песня немножко.
0: Ничего.
2: Кстати, знаешь, кто написал? Катя Гордон.
3: Понятно.
2: Автор, между прочим,
1: кому еще писать?
3: Наташа Королева, между прочим, девичники-то в Кремле проводит. Да, это же, по-моему, так же называлась программа.
2: Да. И кремлевская программа у меня как раз так и называлась.
3: Девичник в Кремле, Наташа Королева, очень хорошо. Ладно, теперь переходим к абсолютным премьерам. С пылу с жару новенькая песенка. Сейчас прозвучит буквально через несколько минут в нашем эфире. Но сначала расскажи о том, как вообще появляются новые песни в твоем золотом репертуаре. Ведь, наверное, отбор-то жесткий происходит, с учетом того, какие песни блокбастеры у тебя есть в твоей программе.
2: Да, безусловно, я просто начинала с такой высокой планки, что ли, потому что автор был, и слава богу, есть крутой автор. Не крутой, а Николаев.
0: Да, мы понимаем.
2: Не крутой, а Николаев. Да, и, конечно, планка была высокая, и очень трудно этой планке соответствовать. Но я стараюсь. И, конечно, не каждая песня попадает в мой репертуар. Иногда это, может быть, по приколу что-то происходит. Иногда действительно что-то хочется исполнить. Иногда тема какая-то волнует. Очень по-разному приходят песни. Но последние песни, которые появляются новые, они... вот я так послала мысли в космос. И вот говорю, что-то хочется новенького, интересного. Пожалуйста, Вселенная, пришли мне хорошие, классные, добрые песни, которые будут мне нравиться и которые будут нравиться, конечно же, аудитории и, самое главное, слушателям и зрителям.
0: И Вселенная говорит: Наташа, у тебя будет дочь.
2: И Вселенная говорит: да, я тебе пришлю сейчас оригинальную версию того, чего ты еще никогда не делала в своем творчестве, но тебе стоит попробовать. В общем, песня в стиле джаз.
3: Ну давайте послушаем. Давайте. Итак,
2: боже,
3: лето,
2: пою первый раз впервые, потому что все, что есть, это записано было в студии. Вот первый раз я пою лайв у вас здесь. Боже, как бы не облажаться. Песня-то непростая.
3: Итак, премьера.
2: Премьера «Лето, дочь».

0: Наташ, тебе пора в мюзикл.
1: Это точно.
0: Как будто номер из мюзикла.
2: Слушайте, я давно уже так не нервничала, потому что реально произведение непростое, для меня не очень характерное.
3: Да, это такое новое для тебя жанр.
2: Очень новое для меня. И, конечно, когда мы работали над этой песней в студии, я была с педагогом джазовой певицы, которая, естественно, мне направляла все правильно сделать. То сейчас первый вот такой блин, надеюсь, ну он был лично как для меня, для исполнителя, я видела все свои шероховатости, он был немножко для меня комом, но я надеюсь, что...
0: Мы не заметили.
1: Все прекрасно.
0: Нам этот блин понравился.
2: Слушателям это понравилось, да, да, надеюсь. Прекрасно. Слушатели, вы там за рулем. Надеюсь, вам понравилось. Но это действительно было первое исполнение. Знаете, а все, что первое в нашей жизни, оно же в памяти с нами на всю нашу оставшуюся жизнь. И вот здесь, в вашей студии, у Мурзилок, я это сделала впервые.
0: Давайте еще раз поаплодируем этому факту.
2: Да, спасибо.
3: Ну а дальше сюрприз. Еще одна композиция. Сразу отметим, Михаил Муромов в курсе и одобряет.
2: Да, Миша у нас участвовал в проекте «Суперстар». А так как я являюсь ведущей у Вадима Токменева в проекте «Суперстар», конечно, мы видим все переживания наших конкурсантов. Мы видим все, что все их вот боли, радость. И вот Мишенька такой прям... Я говорю, Миш, я так люблю твои «Яблоки на снегу». И для меня это такая очень важная песня, когда я собираю своих всех друзей и гостей. Почему-то в моем плейлисте вот «Яблоки на снегу» — это первая песня, под которую мы
0: прям
2: начинаем...
0: Прям первая?
2: Ну... Да, прям первая песня, под которую мы как... Вот особенное настроение, что ли, она дает.
4: Интересно.
2: Вот реально. И сразу после нее идет шикарно все.
3: Давай, давай.
2: Поэтому
3: нам настроение.
2: Давайте, погнали. Он мне разрешил сделать на нее коверок, тем более это модно. Так что давайте.
3: «Яблоки на снегу».
2: Все поддерживают, поют, вспоминают легендарный хит Михаила Муромова.

0: это еще не финал. Продолжим через небольшую паузу.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
6: Покупай безопасно.
2: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Еламед».
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
2: Я в игре?
3: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
15: 6+.
1: Авторадио. На Авторадио.
0: У нас в гостях Наташа Королева. Кстати, живой концерт. Ее можно не только слушать на Авторадио, но и прямо сейчас смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Мы продолжаем.
14: Мы продолжаем. Ну и, как говорится, 90-е открывают свои двери.
0: Да.
14: Мальчишки, давайте. Тряхнем ностальгией.

0: Да, действительно, те самые 90-е, которые сейчас вновь вернулись в популярную музыку, и молодые артисты весьма активно используют все...
1: Да. И я тоже решила сделать как, такой новый трек, тоже в этой стилистике. Сейчас мы, кстати, вам тоже его споем.
2: Давайте.
0: Давайте,
2: погнали.
3: Слово пацана.

0: В общем, слово пацана, через 4 минуты продолжим.
1: Вечернее шоу. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Итак, в эфире мы завершаем концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности.
2: Спасибо.
1: Поздравляем Наташу также с премьерой, которая сегодня прозвучала в абсолютном лайве. Это новая песня «Лето, дождь». Рекомендуем всем послушать, друзья, познакомиться с новой Наташей Королевой. Также ждем новых дуэтов. Наташа нам спойлер такой кинула, что по осени появится дуэт.
2: Да, по осени у нас появится очень интересная, красивая, большая премьера со Стасом Михайловым. И я надеюсь, что мы тоже к вам забежим на огонек.
1: Премьеру.
2: На премьеру, да, и исполним.
3: Ну, ты-то здесь регулярно, остается только Стаса пригласить.
1: Ну, Стас у нас тоже часто бывает, поэтому действительно
2: увидимся. Ну, Стас у вас открывал эту студию, поэтому я думаю, что мы обязательно придем.
1: Да, это станет доброй традицией. Ну, и очередной блокбастер звучит в эфире. Наташа Королева и...
2: Наташа Королева и песня, которая окрашена в желтый цвет, цвет разлуки, но мы все прекрасно знаем, что без разлук в нашей жизни не бывает встреч. Поэтому под эту легендарную песню позывные звучат, я думаю, что все узнали. Все уважаемые радиослушатели Авторадио узнали эти позывные.
1: Конечно.
2: Ну и, как говорится, приготовились, потому что петь будем дружным-дружным хором. «Метленочка». А кто бы мог подумать уже 36 лет тому назад, что такая легкомысленная песня станет символом юности поколения.

0: Мариночка, наш директор.
1: И Наташа Королева! Наташ, не дарим тебе желтых цветов, чтобы наши
2: встречи были
0: почаще.
1: Да, свидания были почаще, будем надеяться. Спасибо огромное, это было шоу «Мурзилки Лайв». Всем до новых встреч. Всем тюльпанов!
3: Вечернее шоу

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Семейная ипотека стала самым надежным инструментом поддержки. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
0: Про главное.
2: Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан. Доля просрочки по таким кредитам минимальна и составляет менее 1%, поскольку заемщики дисциплинированно вносят платежи. Сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает удерживать высокие показатели ввода жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего за последние годы строительная сфера выросла на 34%. Сейчас в ней занято около 13 миллионов человек, что составляет почти 18% от общего числа работающих россиян.
0: Про студентов.
2: В Миноборнауке предложили создать новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Об этом пишут ведомости. Предполагается, что такие комнаты будут комфортнее обычных общежитий, но сохранят доступную стоимость. Эксперимент планируют провести с 2027 по 2030 год. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург рассказал Авторадио, что в общежитиях студенческая жизнь может быть веселее, чем в гостинице.
5: Конечно, для глубокого и серьезного усвоения в древних, мы говорим, Греции Диоген жил в бочке, поэтому я не думаю, что это сверх какая-то вот инновационная идея. Но если они сделают, то Бога ради, зато там человек может спокойно заниматься. Не вижу я никаких инновационных или великих революционных идей, связанных с содержанием образования. И в этой ситуации в мое время прибегали к своим коллегам-студентам в общежитии, там было весело. Там и пели песни под гитару, авторские эти песни. Поэтому там кипела студенческая жизнь. Еще неизвестно, где будет веселее.
2: При этом эксперты отметили, что новые гостиницы не должны привести к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам студентам в зачислении в заселение.
0: Про ограничения.
2: В США ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов. Ограничения коснутся и участников программ по обмену, пишет РБК. Ведомство отменило прежние правила, которые позволяли находиться в стране без лимитов до тех пор, пока человек учится или работает на зарубежные СМИ. Теперь Вашингтон вводит фиксированные сроки для иностранных репортеров до 240 дней, после чего визу придется продлевать. Гражданам Китая этот период сократили до 90 дней. Иностранным студентам срок пребывания ограничен. Ограничили длительностью обучения, но не более 4 лет. Отмечается, что меры необходимы для дополнительной защиты и усиления надзора за соблюдением миграционного статуса. Официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Друзья, ну а мы влетаем в этот вечер на любимой волне Авторадио с отличной музыкой. И, надеюсь, уже с таким хорошим, легким вечерним настроением, точно не рабочим. Хотя есть, я знаю, трудоголики, которые готовы и 20 часов в сутки работать. Вот интересный, курьезный случай. В Малайзии, например, одну женщину практически выгнали из кафе недавно. Знаете почему? Потому что она там ела, да, это не смешно. Все остальные стали приходить туда с ноутбуками, чтобы поработать. Друзья, давайте по принципу «делаю время, потехи час». И если сегодня у нас есть возможность отдохнуть, будем это делать, конечно же, под ритмы Авторадио. С улыбкой на лице располагаемся удобно и делаем приемники громче. Зовут меня Олег Пивунов. Привет, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Фильм нам очень понравился, прям супер.
4: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
5: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
6: Авторадио.

Да, друзья, вот так вот романтично небо взывает тех, кто выбирает профессию летчика, например. И один мой знакомый, который как раз-таки является капитаном воздушного судна, на мой вопрос, а смог бы я стать летчиком, легко так и небрежно бросил, дескать, ну, летать можно научить даже медведя, как на велосипеде кататься. На что я ему легко ответил, знаешь, ты тоже мог бы стать радиоведущим. В общем, обменялись комплиментами. Друзья, привет, это Авторадио, летим дальше по нашей волне.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Завтра ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. Без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В поселке Суземка Брянской области при обстреле погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Еще одна местная жительница пострадала, она в больнице. Как рассказал глава региона Егор Ковальчук, один жилой дом разрушен, еще 4 повреждены. Также пострадали хозяйственная постройка, автомобиль и трактор.
3: Про Крым.
2: Часть населенных пунктов Крыма осталась без воды из-за аварии на энергосетях. Ограничения затронули северную, северо-западную и центральную части полуострова. Полностью без воды остались Красноперекопск, Армянск, Раздольное и несколько районов. Для местных жителей организовали подвоз воды.
3: Про ипотеку.
2: Спрос на рыночную ипотеку при покупке квартир в новостройках вырос на 15,5%. При этом такие кредиты все еще остаются дорогими. Средняя ставка сейчас составляет около 19%. Почему в этих условиях интерес к рыночной ипотеке все же начал расти, корреспондентам Авторадио рассказала член Российской гильдии риэлторов Ирина Киселева.
4: Немножечко отмотав назад, мы с вами видели картину, когда приобретали новостройки практически только по господдержке. Да? И что произошло за последнее время? С 1 февраля жесточайше убрали все хорошее по семейной ипотеке. То есть, да, в одни руки у нас теперь можно взять семейную ипотеку. Дальневосточная и арктическая ипотека, она всегда была такой узконаправленной, потому что, несмотря на 2%, не очень-то сильно люди все-таки едут на Дальний Восток. Получается, люди на господдержку закончились. Плюс ко всему еще и банки, они где-то с января, по-моему, месяца прекратили получать, скажем так, вот этот, знаете, повышенный кэшбэк от государства. Этот коэффициент уменьшили, и банкам стало меньше выгоднее эту ипотеку государственную выдавать.
2: При этом отмечу, по словам эксперта, дальнейший рост может замедлиться из-за интереса покупателей ко вторичному жилью.
3: Про мошенников.
2: Аферисты придумали новую схему обмана дачников. Как пишет ТАСС, мошенники звонят от имени энергосбытовой компании и предупреждают о якобы предстоящей проверке счетчиков. Если человек не может приехать в городскую квартиру, ему предлагают оформить заявку онлайн или же выманивают код из СМС. Затем жертве звонят лжесотрудники правоохранительных органов и убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счет.
3: Про погоду.
2: Синоптики спрогнозировали сильные дожди в ближайшие 2 дня на северо-западе Коми, в Костромской области, на Северном Кавказе, Урале, на юге Тюменской, в Челябинской, на севере Свердловской областей, на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. Непогода придет также в Пермский край и Татарстан. В Волгоградской и Ростовской областях, а еще в Краснодарском крае, возможны гроза с градом. По данным синоптиков, осадки ожидаются в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы. Также гроза с градом придет в ближайшие дни в республику Алтай и Кемеровскую область. На Дальнем Востоке ливни затронут Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край, а также Якутию. Официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей и 32 копейки. Курс европейской валюты 89 рублей и 33 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: Друзья, сегодня праздник у тех, кто погружает нас в океан информации и океан вообще всего на свете. Не догадались? Да, про искусственный интеллект и нейросети я говорю. Представляете, сегодня Всемирный день искусственного интеллекта. Так что аплодируем мы разработчикам и инженерам. Спасибо, друзья. Это Авторадио, здесь все по-настоящему. Привет.
1: Если

0: На Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
7: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
8: Грамотное решение. Перепрошивка на ноль. Нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
7: Курсавто 20 20 12.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

молчать. Друзья, ну молчать не получится, хотя в среднем, да, мы с вами говорим по 16-18 тысяч слов в день, подсчитали ученые. И хотя говорят, что молчание золото, но, извините, профессия не позволяет. Всем привет, зовут меня Олег Пивунов, это первое автомобильное. Движемся только вперед с хорошим вечерним, прекрасным настроением и, естественно, под лучшие ритмы авторадио. Мы звучим над городами и поселками, над всей страной, над малыми дорогами, большими автомагистралями. Делайте погромче и наслаждайтесь вместе с авторадио этим вечером.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23:00.
0: Авторадио. Номер один в России.

друзья, вот вам интересный факт о дожде. Самый продолжительный дождь в истории прошел в 90-е годы на одном из Гавайских островов. И длился он 247 дней, представляете? Это я к тому, что повышенные осадки этим летом в нашей стране мы уж должны как-то пережить достойно и не сильно волноваться. Несмотря на дожди, все равно у нас лето. Прекрасная пора и замечательное настроение. Ну а с первым автомобильным и отличными ритмами авторадио, конечно, лето становится еще ярче и еще лучше. Ну что ж, мы двигаемся вперед по традиции, только вперед. Время нас ждать с вами, естественно, не будет, поэтому делаем приемники погромче и слушаем отличную музыку вместе. Зовут меня Олег Пивунов, остаюсь с вами в эфире и еще раз желаю прекрасного вечера, замечательного и чудесного. Надеюсь, в компании близких и хороших вам людей. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.
0: Реклама на Авторадио. 70 72 82.
8: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация о организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий, срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Даже сложно представить мир без авторадио, например. Это же просто страшный сон, друзья. Поэтому мы с вами всегда будем рядом. И благодаря техническим возможностям, технологическим, я бы сказал, мы будем с вами в любом случае 24 на 7. Хотите, слушайте приемник? Нет, качайте мобильное приложение. Включайте первое автомобильное. Просто скажите умной колонке, включай авторадио. Ну и если даже находитесь очень далеко от родной страны, просто ловите волну в интернете, включайте онлайн-вещание и наслаждайтесь отличными ритмами. Зовут меня Олег Пивунов, страна привет, всем еще раз хорошего вечера.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Гармонии нашему каждому слушателю желает Авторадио. Без нее вообще сложно. Хочется и чтобы все получалось, и все налаживалось, и вообще резко все пошло наверх. Туда, к невероятной удаче, держим маршрут. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Thank you.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанк.

Мудбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Никогда не надо расстраиваться на вечный вопрос, как всегда отвечаем легко. Легко можно поднять себе настроение путем прослушивания любимой музыки. Авторадио – это тысячи городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей в любой момент и в любом месте. Вы можете смело делать громче ваши приемники и наслаждаться любимыми хитами. Сайт нашего приложения также доступен для вас. А еще и умная колонка к вашим услугам. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Пользуйтесь на здоровье. Много музыки впереди. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Между прочим, самые красивые бабочки в мире находятся на острове Мадагаскар. Если вдруг соберетесь туда, не забудьте, пожалуйста, взять с собой авторадио. Нас можно слушать абсолютно везде. Хиты круглосуточно, хорошее настроение гарантировано. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.